Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.

Радиоканал радиостанции Hit FM. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-53-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Хит Ньюс. Открытие.
1: Говорят, что любовь живет 3 года, однако у математиков на этот счет свое мнение. Ученые из Лионского университета вывели формулу, которая позволяет понять, почему одни пары живут долго, а другие расходятся. Математический расчет основан на 3 параметрах – привязанности, угасании чувств и реакции на эмоции партнера. Если один из параметров падает ниже критической точки, то математика говорит, что дальше будет только хуже. Но при активном отклике пара все же способна преодолеть любые кризисы. Ученые также объяснили, данная модель не скажет, в кого влюбиться, но поможет понять, что идет не так. По словам экспертов, в будущем такие системы с искусственным интеллектом смогут работать как навигатор для отношений. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на хит.

Радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

0: Реклама.
1: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: каждый. Иногда возникает ощущение, что многим из нас просто необходим самозапрет на использование маркетплейсов, потому что спонтанно возникающее желание скупить половину интернета нельзя назвать финансово грамотной стратегией. Тем временем, согласно данным опросов аналитиков, более половины российских респондентов регулярно совершают импульсивные покупки в сети. При этом интересна и статистика по мотивации подобных решений. В основном это выгодный ценник, подталкивающий к приобретению чего-то даже не совсем нужного. А 20% опрошенных признались, что активно покупают товары после просмотра публикаций в соцсетях, что в особенной степени касается рекламы электроники и бытовой техники. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Hit FM.
1: Hit News. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Хит Ньюс. Животные.
1: Мир животных, особенно нашего далекого прошлого, пока еще изучен не полностью. И палеонтологи из Китая и Америки совсем недавно описали новый вид динозавров, останки которого возрастом 125 миллионов лет обнаружили на северо-востоке Китая. Животное выглядело как нечто среднее между современным медведем и хищной птицей, отчего и получило прозвище «пернатый медведь». Новый вид относился к хищникам, которые в ходе эволюции перешли на растительную диету. Их рост достигал 3,5 метров, а вес более 270 килограммов. Для животных на диете сомнительный результат, учитывая, что найденная особь не была взрослой. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио «Хит FM».
0: «Хит Ньюс». Больше новостей на hitfm.ru.

0: Реклама.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
2: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
3: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
4: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
5: ОРВВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской облак. Город. Деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
6: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: Реклама.
1: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Телефон рекламы.

0: Хит Ньюс. Открытие.
1: Многим знакома ситуация, когда мы нравимся себе в зеркале, но все меняется во время просмотра собственных фотографий. Оказалось, что это совершенно нормальное дело в физике и психологии. Зеркало показывает перевернутое отражение, а камера нет. И к своему отраженному образу мы привыкаем, что в психологии называют эффектом простого воздействия. Чем чаще мы что-то видим, тем больше нам это нравится. Фотография показывает нас такими, какими нас видят другие. И этот образ кажется нам непривычным, а значит неправильным. Есть еще один нюанс. Зеркало показывает нас в динамике, когда мы двигаемся и меняем выражение лица, а фото – статичное изображение. С другой стороны, для окружающих наш образ на фото также привычен, как для нас отражение в зеркале. Так что, по сути, никакого обмана нет. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на Хит FM.

0: радио Хит ФМ.
1: На часах 7.00 в студии Хит ФМ, Адамов и Терешкова. Это все называется утреннее шоу «Будете Айлиш» на радио Хит ФМ. Добрейшего бобрейшего вам всем.
2: Доброе утро, друзья. Вот ты заметил, как быстро пришла среда. Ты вот ее звал?
1: Я, кстати, сегодня это осознал, что уже середина недели, экватор недели.
2: Вот именно. Среду мы, конечно, не звали, но ей всегда рада. Тем более она пришла с не пустыми руками, а с праздниками. Их тут огромное количество.
1: Так.
2: 30 сентября отмечается день.
1: Загибаю пальцы.
2: Интернета. В России.
1: В России, во всех мировых. Прекрасно.
2: Международный день перевода. Я надеюсь, денежных средств. Такие переводы все мы любим.
1: Так.
2: День уютного вязаного пледика. У тебя есть такой?
1: У меня, я же сам пледик.
2: Ну да.
1: Не забывай.
2: А какого ты цвета?
1: А вот усища какого? Темненький. Ну и я такой темненький.
2: И есть еще вот такой вот Всемирный день копирайтера.
1: Это же я.
2: Вот, это все про тебя. И Международный день подкастов.
1: Это же тоже я.
2: Это мы. Ну, по сути.
1: По сути, да. Вот. Так что, ребята,
2: поздравляем вас с праздниками.
1: Где торт?
2: Где вообще
1: даже
2: вечеринка?
1: Даже три штуки надо.
2: Почему вы не пришли на вечеринку? Ну и что, что 7 утра?
1: Что вы не подготовленные все? Вы не готовы все! Я так считаю.
2: Вышли и зашли обратно.
1: Да, выйдите и зайдите нормально.
2: Что у нас в этом часе?
1: Так, в этом часе расскажу про самый странный книжный магазин. Вот. А еще расскажу про самый необычный и при этом гениальный способ поиска пропавших питомцев.
2: О,
1: вот.
2: Любопытно.
1: Двигалопас будет в этом часе. Место, куда есть вероятность питомцы и бегут, это спортзал. Особенно жирные котики.
2: Знаешь, когда ты хочешь побыть один, и психолог тебя ждет именно в спортзале.
1: Когда тебе обещали блины, но не сказали какие. Двигалопас и IQ Battle. Это шикарная игра, простейшая, смешная, с такими же простейшими, шикарными подарками от радио Хит ФМ.
2: Адамов и Терешкова здесь на месте. Всем доброе, бодрое утро.

0: Радио Хит ФМ.
1: 7.08 в Москве. Всем доброе утро.
2: В Токио есть книжный магазин, где продают только одну книгу. Только одну книгу. Вот. Уже более 10 лет магазин работает по необычному принципу. Каждую неделю здесь выбирают одну книгу и продают только ее. Никаких стеллажей с сотнями изданий, никакого выбора между авторами и жанрами. Весь магазин всю неделю посвящен одной
1: как
2: книге.
1: Как интересно. С другой стороны, и не отвлекаешься ни на что больше, а то действительно иногда приходишь за одной книгой, а набираешь еще 10. Вот как вышивать крестиком.
2: Какой вы книголюб.
1: Как себя развеселить в среду?
2: Вот, в общем, и как это все выглядит? Вокруг одной книги делают небольшую фотовыставку. Вот. Там идут фото, предметы, да просто выставка даже. Предметы, встречи с авторами делают этой книги. Книга получает, в общем, целую комнату, и туда только ты заходишь, там только одна книга. И это гениальнейший ход. Объясню почему. Потому что, во-первых, никто не знает, какая будет следующая.
1: И ты думаешь?
2: Я думаю, что... Нет, ну, имею в виду...
1: Мне кажется, анонсы есть.
2: Посетители не знают, нет. Это даже прикольно.
1: Обидненько.
2: И ты таким образом ты покупаешь всегда, погружаешься всегда максимально сильно в одну и ту же историю. То есть ты пришел, такая книга, там, не знаю, про Супер Марио, образно говоря. Uh-huh. Ты пришел, и там тебе все рассказали про создание, то пришел автор, сам Супер Марио пришел. Вот. Но если тебе не надо, ты просто выходишь. Вот. Но и все.
1: Получается, ты все равно потратил время на то, так чтобы прийти.
2: Понимаешь, в этом-то и суть, что данная маркетинговая уловка привлекает людей, да, особенно тех, кому это изначально не надо было. Потому что, когда ты приходишь к книжной, у тебя, как ты сказала, разброс вариантов, и ты такой, сейчас возьмем. Тут вот томик Есенина возьмем.
1: Ну,
2: потом
1: я когда в раздел психологии
2: на бок в психологию заходим, там вообще с ума сойти можно.
1: Я выхожу только завтра.
2: Вот, да. Поэтому, видишь, а тут одна книга, ты заходишь, хочешь, не хочешь, ты ее изучил. Нравится, покупай. Не нравится, жди следующей недели, там будет другая. Гениально же.
1: Есть ощущение, что ты хочешь туда.
2: Я очень хочу, правда.
1: Ну, пока.
0: На радио Хит ФМ. Реклама.
3: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
4: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы спасибо.сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
5: Если беспокоит отеки, есть капли лимфомиазот.
6: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
7: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
8: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
6: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
10: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
11: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению «Мирпэй» карты разных банков и платите в одно касание.
12: «Мир». Каждый день в твоих руках.
13: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
14: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
15: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Игорь Лопес. Прорабатываем мышцы, прокачиваем тонус хитом.
1: 7 часов 16 минут в Москве. Вы говорите физкульт. Мы говорим, пожалуйста, латте на лавандовом, на альтернативном молоке.
2: Здравствуйте, здравствуйте. Ну, а потом сразу к нам на зарядку. Хотя, наоборот, наверное, даже лучше сначала к нам на зарядку, а потом уже и латте. Мы бодрим лучше. Сегодня упражнение называется «Пальма». Вот садовая тема меня сейчас очень интересует. Я как раз покупаю растения в квартиру. Садимся на колени, наклоняем шею в левую сторону, фиксируем. Левой рукой помогаем, держим все. Вот как будто бы сказали, как в кабинете стоматолога. Вот, открой рот и замри. Вот то же самое.
1: Такие ассоциации твоего упражнения вызывают, да?
2: Правой рукой что мы делаем? Мы отвлекаем себя, потому что это не больно, это хорошо. Мы начинаем танцевать правой рукой. Потом, естественно, нужно поменять сторону.
1: Больше напоминает вот эту пальму, которая после вечеринки в субботу утром, вот этих роликов полно есть. В воскресенье утром где стоит, и все таксисты такие смотрят, говорят, пожалуйста, только эта пальма не ко мне, пожалуйста, пожалуйста.
2: Или вот этот человечек.
1: Да ну в смысле, серьезно, она меня вызывает.
2: Или вот этот человечек на какой-нибудь остановке, вот, который двигается
1: надувной,
2: от ветра.
1: Да, который зазывает. Да, вот. Кстати, да, тоже, да, похоже, вот так вот. Но к пальме здесь, конечно, вопросики.
2: Нет, но иногда растягиваться надо, и почему бы и нет, сильно не напрягаясь, просто потянуть свою шею. И ручки.
1: Пальмовое масло вам в помощь еще для массажа тогда.
2: Вот это да.
1: Да, заходите в мессенджер Макс, посмотрите, как делать это упражнение. Также в группе Hit FM ВКонтакте есть видео это. Посмотрите, занимайтесь. Ну, а если нужна еще и музыка, заходите на сайт hitfm.ru. Там есть онлайн-радиостанция «Двигай Лобс». Включаем ее, потому что там собран самый шикарный плейлист для тренировок.
2: Зарядка начинается!

0: И тут выбежали инопланетяне на сцену и начали танцевать. Знаешь, мне кажется, этот трек идеальный саундтрек к моим снам. Я сплю, и вот, ну какой-то музыкальный фон должен играть. Вот это, подходит.
1: Мне вот интересно, в какой момент ты посмотришь название трека?
0: Ни в какой.
1: «Мафия стайл» называется трек, а у нее инопланетяне.
0: Слушай,
1: вообще удобно.
0: Хочешь сказать, что инопланетяне не могут быть мафией?
1: Вообще удобно, знаешь, такое. Знаешь, за что мы вас задержали? За что? Вы вообще участник мафии.
2: Я просто в тусовке инопланетян, вот и все, ничего не знаю.
0: Меня позвали, сказали, будет весело.
1: Вообще-то, это уже не шутки.
2: Как не шутки? Мы вообще-то у меня во сне находимся, не забывайтесь, пожалуйста.
0: Я думала, мы просто в мафию играем.
1: Да-да-да. Кто здесь шериф?
0: Кстати, да, забавно. А кто врач? Мне там всегда нравится вот этот персонаж, врач, который должен угадать, кого вылечить.
1: Я вообще не понимаю за вот эти все истории. Врач, там еще есть вот эта путана, там кто это вообще? Оскорбляют тебя или ты просто играешь так плохо?
0: По-моему, ей все время достается.
1: Ну, это как в жизни, собственно, тоже. Ладно, давайте теперь от игры «Мафия» перейдем к игре IQ Battle. Прямо сейчас берите телефон и звоните к нам в студию. Номер у нас тот же, звездочка 107.4. Звездочка 107.4. Нужны два слушателя. Играем с первым и со вторым дозвонившимися. Удачи!

0: 7.33 в Москве. Это утреннее шоу «Будете Айлиш» на радио Хит FM.
1: Прямо сейчас будем играть в «Айки Ваттл». У нас на связи Ильнур, город Набережные Челны. Ильнур, доброе утро.
0: Приветики.
2: Доброе утро всем.
1: Скажи, пожалуйста, находишься ли ты в отношениях в данный момент?
2: Да.
1: Это же да, три раза. Я женат уже третий раз или просто лямур тужур, ланфран, ланфран?
0: Да, она рядом.
2: Я женат уже 12 лет.
1: 12 лет женат. Прекрасно. Только говори громче. Я понимаю, что когда ты женат 12 лет, связь хуже и хуже становится.
0: Ты неудобные вопросы задаешь, поэтому и
1: он все тише и тише говорит.
0: Да.
1: Хорошо, Ильнур, я задам тебе самый крутой вопрос во время игры. Вот, а против Ильнура будет Вадим из Москвы. Вадим, привет.
0: Привет.
3: Всем доброе утро.
1: Вадим, вот скажи, пожалуйста, как давно ты гулял на свадьбе?
3: Буквально год назад у моих друзей женился сын.
1: Прекрасно.
0: Да год назад это не вот-вот буквально.
1: Ты хоть раз слышал свой адрес?
3: Ну, когда учитывая то, что я 17 лет женат.
1: А ты вот, я говорю, ты когда-нибудь слышал, когда ты приходишь на свадьбу, тебе говорят, Вадим, только давай не как в прошлый раз.
3: К счастью или к сожалению, не знаю, как правильно, но такого не было.
1: Я и думаю, что это к сожалению. Все скучненькие свадьбы, значит.
0: Нет, а мне тоже так никогда не говорили. А вот есть ощущение, что тебе, Адамов, это говорят постоянно.
1: Я сам себе это говорю. Каждый раз, когда поправляю галстук, говорю, Адамов, давай только не как в прошлый раз, пожалуйста. Сейчас вот время, 7 утра, не надо.
0: Да,
1: вот.
0: Остановись. Да. Дорогие участники, правила игры. Каждому из вас по очереди мы зададим вопрос. Ваша задача за 30 секунд придумать и озвучить максимальное количество версий ответа.
1: Так, делимся на команды.
0: Давай.
1: Я с Ильнуром.
0: Я с Вадимом.
1: Прекрасно.
0: Начинайте.
1: Ильнур, смотри, вопрос я тебе обещал. Вот, лови. Из-за чего ссорятся влюбленки? Поехали.
2: Из-за храпа, из-за завтрака, из-за разбросанных вещей. Не вовремя уснул. Из-за будильника...
0: Из-за мальчишника.
2: Из-за мальчишника. Не сделал кофе.
1: Из-за лайков.
2: Из-за детей. Лайкал мне эту фотографию. Из-за погоды. Из-за болезни. Из-за телефона.
1: Из-за флирта.
2: Из-за телевизора.
0: Футбол.
1: Из-за еды.
2: Из-за еды.
1: Из-за чемодана.
0: И все хуже.
1: И самое
0: хуже,
1: главное,
0: слушай,
1: из-за фотографии, которую ты сделал ей.
0: Некрасиво.
1: Да, не хочешь, не фоткай вот из-за этого. 19 ответов. Неплохой результат, я считаю.
0: Молодец.
1: Вполне себе.
0: Да.
1: Знаешь, этот результат говорит только об одном. Ильнур очень, очень аккуратный в отношениях.
0: Это
1: понимаешь?
0: Да. Вадим, теперь играем мы с тобой. А вот мы вспоминаем, что было на свадьбах. Да? Без чего не обходится на свадьбе. Поехали.
3: Невеста, цветы, фото, костюм, жених, родители, ресторан, застолье, вкусная еда, танцы, платье, тамада, конкурсы,
1: ведущий.
3: Шафер, ведущий, подруга невесты, дресс-код, ЗАГС, документы, лимузин, хорошая погода, фотограф,
1: слово
3: видеограф,
1: горько.
3: Красивые места съемки, шарик, торт,
0: прическа,
3: свечи, смех. Тосты, шутки, ритуалы, радость, улыбка, подвязка для невесты.
0: Итак, все, неплохо, Вадим. Мне понравился твой вариант с ритуалами.
1: Что сейчас будет у вас по плану? По плану ритуалы. А, вот так вот, да?
0: Ах, вот как это все называется.
1: Да, 33 ответа куда-то вообще...
0: Куда вы пошли все в лес?
1: В атмосферу улетели ваши ответы. 33.
0: Ничего себе, ну это абсолютная победа. Вадим, мы тебя поздравляем.
1: Вадим, мы тебя поздравляем и дарим тебе наш фирменный дождевик радио Хит FM. В Москве нынче начинается сезон дождей, так что тебе пригодится. Ильнур, не расстраивайся ни в коем случае, дружище. Мы сделали все, что могли. Ты классный, звони нам обязательно еще.

0: Реклама. Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
1: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: А в «Гиперленте» цены на минимум. Бумага «Светокопи» 500 листов, 329 рублей. С 24 по 30 сентября 2026 года. В «Гиперленте», кроме «Ленты эконом», цены на минимум, выгода на максимум.
7: В «Ленте».
8: Большие перемены начинаются с простых действий. По будням слушайте утреннее шоу «Будите Айлиш» на радио Хит FM. Делитесь своими полезными эко-привычками в проекте «Зеленый хит» и получайте подарки. А если вы готовы сделать следующий шаг, присоединяйтесь к акции «Сохраним лес». Выберите удобную локацию в своем регионе и приезжайте на высадку деревьев. Подробности на сайте сохранимлесрф.рф. Партнер «Национальные проекты России». 12+.
9: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
10: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРА рынка ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
11: Телефон рекламной службы Хит FM 8 499 579 7799.

0: Утреннее шоу «Будите Айлиш» на радио Хит FM.
1: 7.46 в Москве. Всем доброе утро.
2: Алматинские волонтеры придумали необычный способ искать сбежавших кошек. К поискам подключают тех, кто и так каждый день гуляет по дворам, подвалам и крышам. Петрович, сосед. Нет, остановись. Вот, это другие коты имеется в виду. В общем, это
1: такие местные бродяги.
2: Да, это гениально. Я сейчас объясню, почему. Смотри, котейкам вот этим бродячим надевают ошейники с камерой и с GPS-трекером. Камера записывает все, что происходит во время прогулки, а видео отправляется в специального бота. Там искусственный интеллект пытается распознать кошек, которые попали в кадр, и сверяет их с базой пропавших животных. Таким образом, хозяину вылетает, что вот ваша котейка сейчас в Португалии, а вы находитесь в Химках.
1: Очень странная история, конечно. Я думаю, что как раз вот эти местные бродяги-коты, они сами сдают вот этих домашних кошек, потому что едят их еду. Зачем нам им эти
2: проблемы? Находят сбежавшего коте,
1: да.
2: Подходят к нему и ему говорят «мур-мур», показывают на камеру.
1: Да, мой хочешь.
2: И если сейчас, если завтра здесь, на этом месте, в этом подвале, не будет 5 пачек влажного корма, это видео попадет к твоему хозяину. Будешь трескать свой сухой корм, и то только в 5 утра, и по полпачки.
1: Ой-ой-ой-ой, я думаю, что так и есть. Банда котов так и делает.
2: Естественно, а те же, они же как бы, ну, они же элита, они же жили всегда в квартирах, они этот дерзкий язык, по понятиям, не понимают, они такие... Не учи меня жить. И такой, хорошо, пуньк. И все, я такой, ой, Бурзик нашелся, он в подвале, пойдемте заберем. Да, они вот это вещи, я такой, нет, только не домой.

0: Реклама.
1: Твой пульс очищается. Маршрут построен. Ты готов. Но готова ли твоя экипировка? В магазине «Экспедиция» мы знаем, для настоящих свершений нужны настоящие партнеры. Умные часы «Суунта» и «Гармин». Они не просто считают калории. Они ведут тебя по GPS в глухом лесу, светят фонариком в темноте и анализируют каждое твое восстановление. Бег, плавание, велоспорт, спортивное ориентирование и даже дайвинг. Заряда хватит на всю экспедицию. А дизайн? От утонченной элегантности до спортивной брутальности. Они работают с любым смартфоном, потому что технологии должны служить тебе, а не наоборот. Экипируйся как профессионал. Умные часы Суунта и Гармин в магазине «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
2: Новая «Волга» уже в «Автоград». И это твой момент. Современный дизайн, продуманный комфорт, уверенная управляемость. «Волга» делает каждую поездку особенной. В честь открытия выгода до 570 тысяч рублей на новую «Волгу». Записывайся на тест-драйв. Стань первым, кто узнает ее характер. Подробности по телефону 8-48-42-5-7-1. Адрес: Тульское шоссе, 14А. «Автоград». Автомобильное сердце Калуги. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года.
3: Все дорожает. Продукты, услуги, развлечения. Но квартиры в ЖК «Веснушки» от застройщика все еще доступны. Развита инфраструктура, детский сад и школа, торговый центр. Комфорт и настоящий уют для всей семьи.
4: Звоните 59-33-29. Офис продаж агентства недвижимости «Веста» на Суворова, 25.
3: ЖК «Веснушки». Ваш комфортный уголок в большом городе.
5: Производственная компания ООО «Фуяо Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
6: Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина. 771-30.
7: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге. 58 88 88.

0: утреннее шоу «Будите Айлиш»
1: на радио Хит FM.
2: Будите Айлиш. Будите Айлиш на радио Хит FM.
3: 8 часов ровно в Москве. Всем доброе утро. Здесь Адамов и Терешкова. Это утреннее шоу «Будите Айлиш» на радио Хит FM. Ваше утреннее развлечение для хорошего настроения.
4: Самый вкусный напиток бодрости — это утреннее шоу «Будете Айлиш» на радио Хит FM. 30 сентября сегодня, друзья, завтра уже октябрь начнется. Ни на что не намекаю, но вот сегодня, да, последний день сентября. И причем еще и среда, экватор недели. Нет повода не повеселиться.
3: Я тоже так считаю. Вообще, среда — это что у нас? Это понятно, что это маленькая пятница, но это же еще и пробка селфи Хит FM.
4: Это да.
3: Понимаешь, в этом часе, поэтому, ребятки, не упустите возможность забрать шикарный подарок от Радио Хит FM. Просто сфотографируйтесь прямо сейчас. Вы же куда-то едете или проснулись. Сфотографируйтесь, пришлите селфи, как вы в дороге куда-то направляетесь, нам в мессенджер Макс по номеру 8-925-007-1074. Заберите подарок.
4: Ты вот знаешь, что в Голливуде из мужчин, кого я больше всех люблю, да, внешне, это Криса Хемсворта. Ты знаешь, ты в курсе. А знаешь ли ты...
3: Павел Прилучный.
4: Кого я люблю из женщин, кто мне нравится внешне, кем я восхищаюсь, вот, красотой, уверенностью, талантом?
3: Роуэн Аткинсон.
4: Нет, Моника Белуччи.
3: Моника Белуччи.
4: У нее сегодня день рождения. Мы, с днем рождения, да? Моника.
3: Моника тоже присылает свое утреннее селфи. Почему нет?
4: Я думала, проблем с этим не будет, у нее столько этих селфи.
3: Я не хочу, чтобы видели все, я хочу эксклюзив.
4: А, все понятно, ну ладно, ты уж, конечно, размечтался. Что еще у нас будет в этом часе?
3: Поговорим об отношениях осенью, тут интересное подвезли.
4: Ага. Вот.
3: Еще расскажу про историю, в которой... Криминал не криминал, а зло оказывается добром.
4: Ой-ой-ой, индийский фильм какой-то.
3: Ну, это больше, знаешь, работа для Шерлока Адама Ватсона Терешкова.
4: Супер.
3: Вот. Ну и, конечно же, как я уже говорил, пробка селфи Хит FM. Ребята, я напомню, ждем ваши селфи. Еще раз повторю цифры, куда отправить надо ваши селфи в дороге. 8-925-007-1074. Ждем.
4: Адам Терешкова по-прежнему вместе с вами. Всем доброе, бодрое утро.

0: Хит-ФМ. 8:08 в Москве. Всем приветики.
1: Артем Филяй-Мадамов, здравствуйте.
0: Какие люди!
1: Да, давно не заходил к вам, не заглядывал.
0: Мы милости просим.
1: Соль есть, перец тоже не нужен.
0: Солье.
1: Солье. Солье, да, здравствуйте.
0: Вы с Солье?
1: Да. В общем, я пришел с исследованиями. Ага. Видите, кипу бумаг. Я все исследовал.
0: Давай. Вот.
1: Оказывается, осенью портится не только погода и настроение.
0: Но и люди.
1: Но и отношения, вы понимаете. Психологи утверждают, из-за нехватки света, из-за сырости, в конце концов, усталости и проблем со сном, люди становятся раздражительнее. Хуже считывают эмоции партнера и чаще конфликтуют. А еще осенью могут всплывать старые обиды, которые раньше получалось игнорировать.
0: Включить уже отопление.
1: Я подумал сейчас, так все у вас отношения, господа, если зеленая травка и солнышко могут только сгладить их вот так вот.
0: Не, я согласна, это все влияет не то чтобы на отношения, скорее на ощущение каждого внутри себя. Из-за этого вот по-другому уже отношения складываются.
1: Смотри, вы, герцогиня, придумали вот эту историю. Ретроградный Меркурий. Типа в ретроградный Меркурий вам позволено вести себя как хочется. То есть истерить. Вот. Это тоже явно ваше исследование. Типа, ты что такая недовольна? Что я опять не так сделал?
0: Осень.
1: Листик упал, желтый. Че ты мне нервы трепишь?
0: Кстати, насчет листьев. Я тут недавно была в лесу в прекрасном, где вот как раз очень много листьев.
1: Ты можешь не стесняться назвать этот лес.
0: Я хочу тебе сказать, что это невероятная красота. Как раз такая картинка, она успокаивает. А вот если ты в городе постоянно находишься, не видишь всей этой красоты, то да.
1: Не, ну ты, конечно, тоже, давай честно, Мещерский лес. Ты про него же говоришь?
0: Да.
1: Ну, там, извините меня, там в свое время...
0: Сколько там любовных отношений зародилось.
1: Айвазовский зашел бы и сказал, боже, я здесь картины писать буду. Конечно, там красиво, а в городе что там?
0: Ну
1: ты
0: вот.
1: Хочешь на дерево посмотреть, а там стройка.
0: Так я решение предлагаю. Если вы чувствуете, что ваши отношения все пока-пока, Мещерский парк, к примеру, и сразу все изменится.
1: Ты понимаешь, что, смотри, там, допустим, он приводит дорогую, например, говорит, смотри, я взял ипотеку для нашего гнездышка и показывает на стройку. Ну, там обычно стройки, ага, не самые чистое место, стройку. Вот. Она такая, мне не нравится, здесь все грязно. Он такой, пойдем в Мещерский лес, смотри. Дупло, скворечники. Давай здесь жить. А мне тоже не нравится.
0: Да, вот такое, кстати, спрашивать нельзя, потому что, скорее всего, она может и согласиться.
1: Ты знаешь, а Тетерев по соседству лучше, чем Денис.
2: На радио Хит-ФМ. Реклама.
3: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь Т. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС.
5: В услуги МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
6: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО Сбербанк. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
7: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
8: АО «Кордиант» – ИН-760-115-09.
9: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРА. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru.

0: vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
3: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
4: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
5: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: твоей жизни.
1: 8.16 в Москве. Это утреннее шоу «Будете Алиш» на радио Хит FM. Всем доброе утро.
2: Слушайте, ну сейчас поговорим о спортзале. Ба-ба-ба-бам-ба-бам. В общем, будут жесткие факты. Жесткие факты о походе в спортзал.
1: Ты хочешь сказать, что мы туда и больше не пойдем?
2: После этого, да.
1: Ладно.
2: Во-первых, у тебя, спортсмен, всегда будет выдуманный конфликт с кем-то в зале. А он даже не будет знать об этом.
1: Угу.
2: Это же классика. Типа, постоянно. Женщины тренируют ноги усерднее, чем мужчины.
1: Факт.
2: Это, кстати, факт. Я вообще только на ногах вижу женщин в спортзале. Ну вот. Чем лучше твоя форма, тем меньше у тебя вариантов для знакомств. Теперь тебе нравятся только те, кто тоже ходит в зал.
1: А, это уже даже минус.
2: Давайте просто вспомним, как менялись приоритеты герцогини Терешковой в мужчинах. До зала и после зала. До зала пузико не так уж и плохо, после зала накачанный должен быть.
1: Ну нет, на самом деле я уже вернулась к первому варианту.
2: Потому что в зал перестала ходить.
1: Нет, я хожу в зал. Просто я лояльнее уже к этому отношусь.
2: Вот ты все время будешь думать, что на тебя кто-то смотрит. Постоянно в зале на тебя кто-то смотрит.
1: Поэтому я всегда втягиваю живот.
2: А на самом деле человеку просто нужен тренажер.
1: Обидно. Вот. Или, знаешь, он смотрит на тебя и такой думает: господи, кто-то сюда ходит? Когда они уже научатся упражнения делать?
2: Вот, еще один пункт.
1: Дилетанты.
2: Стирки станет в два раза больше.
1: Факт. Но надо на 15 минут ставить.
2: У тебя будет 7 контейнеров и 13 крышечек, и ни одна не подойдет тебе.
1: Кстати, вот это нет. Я недавно выкинула все контейнеры.
2: Как так?
1: А вот так, надоели мне.
2: Вот смотри, чем лучше будет твоя форма, тем чаще тебе будет казаться, что ты не в форме.
1: Это 100% факт. Знаешь, как много людей смотрят на меня с опаской, когда я говорю, что мне срочно нужно худеть.
2: Ну вот, и самый последний пункт. Самый грозный на вид парень в зале обычно оказывается самым добрым. Он еще покажет, как пользоваться любым тренажером.
1: И у него еще, скорее всего, вот такой голос: о, привет!
2: Потому что что?
3: Сними блины с ноги, пожалуйста.
2: В общем, ребят, это же, конечно, с одной стороны шутки, с другой стороны имеет место быть, но спортзал вещь полезная.

0: Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит-ФМ.
2: В Калуге сегодня без осадков и до 16 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают, днем до плюс 14. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс», «Догма», жилой квартал «Космопарк».
3: Новый стандарт городского комфорта – жилой комплекс «Космопарк». Квартиры с отделкой «Вайтбокс», готовым ремонтом или без отделки. Скидки до 7%. Жилой комплекс «Космопарк» от «Догма».
4: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Предложение действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Не является публичной офертой. Подробности на сайте «Догма.ру». Проектная декларация на сайте «наш.дом.рф».
5: Радиоканал радиостанции «Хит-ФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Говорят, в ЖК «Зеленый» закрытая территория, 7 зон для игр, прогулок, спорта и отдыха. Застройщик «Атмосфера». Подробности по телефону 20-74-04.
7: ООО «Специализированный застройщик. Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Легендарные хиты Стинга с оркестром. Неповторимое трибьют-шоу «Симфония Роза пустыни». 18 октября. Арена КТЗ. Билеты в кассах города. 0+.
9: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
10: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость ради будущего твоих детей.
11: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
12: Идеальная пара туфель, та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе «21 век». Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге 58 88 88.

0: Пробка. Селфи. Хит FM.
1: 8 часов 27 минут в Москве. Прямо сейчас готовимся к нашей активности, которая называется «Пробка селфи Хит FM». То есть мы хотим просто фотографии, знакомиться с вами.
2: Ну, мы понимаем, конечно же, что сейчас в это время вы не свободны. Вы едете где-то в пробке, в машине, в транспорте, где-то находитесь, куда-то направляетесь. Поэтому не будем вас отвлекать от вашего движения, но очень просим скинуть фото, чтобы убедиться, что все в порядке.
1: Все очень просто. Смотрите, вы берете ваш уютный телефон. Вот, делаете селфи, фотографируйтесь и отправляйте нам в мессенджер Макс по номеру 8-925-007-1074. Вот, отправляете нам в мессенджер Макс в личку. Вот, мы собираем из этих ваших снимков фотогалерею. Эту фотогалерею, естественно, мы покажем всем в Максе. Также
2: будем
1: у нас в группе, да. Вот, это есть возможность попасть к нам в группу в Максе, вот. А автор самой яркой фотографии еще и заберет шикарный подарок от радиохита.
2: Степень яркости мы как будем определять? А мы не знаем.
1: Слушайте, знаете, обычно бывает просто, человек даже делает серьезное селфи, а у него там такой милый медведь на машине.
2: А у нас,
1: и
2: да.
1: Мы такие берем. Или наоборот, может просто там этюды какие-то выдавать. Ну, главное, осторожно будет.
2: Слушай,
1: только.
2: Ну тут как первая влюбленность. Вот смотришь на человека, вроде обычный человек, а потом хоп, и что-то
1: искра,
2: сердце
1: буря.
2: Ёкнуло. Да, и ты уже не можешь объяснить.
1: И ты возле почему-то. Женщины, она говорит, от пристани, свободы, отправляется теплоход.
2: Именно так.
1: Беспечной жизни. В общем, ребята, напомню номер, куда отправлять селфи. 8-925-007-1074. Ждем.

0: Hit FM.
1: 8:34 в Москве. Наша суперактивность в пробках. Все едут сейчас куда-то на работу, возможно, не на работу, но куда-то. И почему бы не делать классное селфи?
2: Да, такое условие и было. Нужно было сделать снимочек, отправить нам в мессенджер Макс по номеру 8-925-007-1074. Сделать это быстренько, ярко и постараться как минимум хотя бы улыбнуться на фотографии.
1: Ну да, если можно. Так, ну давай посмотрим все, что пришло.
2: Начнем с полей. Полина очень серьезное лицо, то есть, очень прям.
1: Да, очень-очень. Ну и что она? Видимо, едет куда-то учиться.
2: Я тоже так полагаю.
1: Геннадий везет ребенка.
2: Да, и тоже. Есть ощущение, что тоже учиться, кстати.
1: Угу.
2: Так, Серега Кэмл, пожалуйста. Вот у них лямур, тужур, лямфренд, ланфра, лантетита.
1: Вообще не стесняется ничего.
2: Вообще
1: молодец.
2: Совести нет.
1: Надо день начинать с поцелуя, это правильно.
2: Вот, а прекрасная, очаровательная улыбка у Гузель.
1: О, я, да, знаешь, и солнце такое там.
2: Да, и солнечный где-то юга. Вот Илья, uh-huh. пожалуйста. Вот Илья, его прям как ощущение, он так в кадр попал, его как будто разъедает солнце, и он кривляется от этого.
1: Может быть, все так и есть.
2: Ну, Александр, пожалуйста, он в красной толстовке, максимально серьезный. Очки, конечно, Саня, у тебя...
1: Топ.
2: Просто топ.
1: Да, Анастасия тоже в очках, солнышко. Сегодня явно во многих городах хорошая погода.
2: Ну, в частности, и в Москве тоже. Uh-huh, вот, пожалуйста, uh-huh. Елена тоже в солнечных
1: показывает, что класс,
2: очках.
1: И люк нам демонстрирует.
2: Прекрасный. Глеб показывает нам очень... Я понимаю, откуда этот символ. Это, по-моему, если я не ошибаюсь, Star Trek, но я, честно говоря,
1: он
2: не,
1: фокусы показывает.
2: Не знаю, что... Ну, может разделить пальцы, да.
1: Да. Я вот, кстати, так не умею.
2: Так, еще у нас что? У нас Денис есть. Вот Денис. Вот Денис молодец. Денис, знаешь, это он в желтых очках. У него сверху еще черные есть очки, но он в желтых, понимаешь?
1: Ну, давай выбирать победителя. Тут просто супермассовое фото в автомобиле. Что это за машина такая большая у Евгении?
2: Евгений?
1: Да, что туда вместилось столько человек.
2: Одна Евгения и раз, два, три, четыре дитя.
1: Это только те, которых мы увидели.
2: Это детский садик на колесах, вот этот известный детский садик. Да, Жень, мы тебя с огромным удовольствием поздравляем и вручаем тебе на твой мини-детский садик на колесах рамки автомобильные. Теперь все будут знать, во-первых, что это и есть мини-детский садик, плюс еще будут знать, что это самая везучая девочка в городе.
1: Да, что удобно, смотри, здесь все время в движении.
2: Да,
1: не переживаешь. Все в маленьком пространстве. Никто никуда не денется, нигде не потеряется.
2: Я придумал название «Бэби-такси».
1: Кстати, да.
2: Вот,
1: отлично.
2: Очень красиво звучит.
1: Поздравляем,
2: Жень,
1: Евгения.
2: Поздравляем тебя. Рамки ты от нас получаешь. Ребят, вам всем огромное спасибо за то, что прислали свои селфи. Вообще безумно приятно с вами знакомиться таким вот образом. В следующую среду проведем очередную фотоперекличку.
0: Пробка. Селфи. Хит FM.

0: Реклама. Он мой номер один,
1: моя половина. Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
2: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
3: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. «Гисловет» – качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. «Гисловет» – шины, которым доверяют.
4: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в «Т-бизнесе» одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. «Т-бизнес» – и дело делается. Подробнее о продукте «Оборотный кредит» на tbank.ru. АО «Т-банк».
5: Я волнуюсь обо всем. Как ребенок в школе? Как дела у мужа? Я устала тревожиться за всех. Но мне самой нужна опора. «Тенатен» – моя внутренняя опора при тревоге и стрессе.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
8: Утро, будильник, завтрак, все привычно. Но стоит сесть за руль Dongfeng Mage, и день начинается с драйва. В основе Dongfeng Mage – современная платформа и технологии мирового уровня. Почувствуйте точные реакции, уверенный разгон и невероятный комфорт. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage – от 2 миллионов 499 тысяч рублей. Подробности – dongfengmotor.ru.
9: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
10: Большие перемены начинаются с простых действий. По будням слушайте утреннее шоу «Будите Айлиш» на радио Хит FM. Делитесь своими полезными экопривычками в проекте «Зеленый хит» и получайте подарки. А если вы готовы сделать следующий шаг, присоединяйтесь к акции «Сохраним лес». Выберите удобную локацию в своем регионе и приезжайте на высадку деревьев. Подробности на сайте сохранимлесрф.рф. Партнер «Национальные проекты России». 12+.
11: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
12: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
13: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи.

0: Банк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «ТАВТО», УГРН 123-770-053-35-86, Москва. В приложении «АОТ-банк» 0+.
1: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: шоу «Будите Айлиш» на радио Хит FM.
1: 8.47 в Москве. Всем доброе утро.
2: Мужчина украл собственного кота и заранее предупредил об этом полицию.
1: Шарлок Адамов, пацан Терешкова здесь на месте. Что за дело?
2: Дамы и господа, слушайте наш True Crime подкаст.
1: Что произошло?
2: История началась в Таллине. Там потерявшегося кота нашли волонтеры. Вот, no. И передали на временную передержку человеку. Вскоре объявился хозяин, но вернуть питомца не получилось. Временный опекун, кому отдали на передержку, тоже привязался к коте. И даже сымитировал его повторное исчезновение. Ну, как сымитировал, сказал, он убежал.
1: Я не знаю, где он, я не видел.
2: Не
1: знаю. Рыжий,
2: не видел.
1: Пушистый, не видел.
2: Вот. Тогда мужчина решил забрать кота самостоятельно. Но сначала, прежде чем совершить свой поступок...
1: Позвонил в полицию.
2: Да, сначала он, как законопослушный человек, позвонил в экстренные службы, подробно рассказал план похищения.
1: Не отдают.
2: И уточнил, что ему за это будет. Вот. Узнав, что грозит вплоть до 3 лет лишения свободы, передумывать он не стал. Он пришел к дому опекуна, вскрыл окно и за, ну как бы так сказать, жидкое вознаграждение уговорил прохожего залезть внутрь и достать коте.
1: Вот. Звучит ужасающе.
2: В итоге мужчине назначили выплаты и общую сумму 627 евро. Вот. Но самое главное, кот остался с ним. Ограбление века успешно завершено.
1: Ура! Ура!
2: Мне кажется, это очень крутая история, на самом деле. Я бы очень хотел верить, что это шутка какая-то. Ну, если было, то было.
1: Вот. У меня вопрос.
2: Я бы хотел, чтобы по этой истории мультик Том и Джерри сняли.
1: Почему тот, кто не хотел отдавать кота,
2: не хотел
1: своего,
2: отдавать.
1: В итоге никак вот не это...
2: Почему он не заведет своего кота?
1: Почему с него никакой штраф не взяли? Почему
2: а за что?
1: Ну, в смысле?
2: Он помог, передержка кота была.
1: Ну, помог, а не отдал. Ну, так... Договоренности какие были?
2: Не, ну за врульки, конечно.
1: Мужик сказал, мужик сделал.
2: Наврулькал, хорошо сказал, убежал. Надо было за это как минимум штрафовать. Ну, в общем, я рад, что это все закончилось так, пусть и с минус 627 евро.
0: Реклама.
3: Только в сентябре. Женские дни в клинике Фомина. Прием гинеколога плюс УЗИ со скидкой 50%. Подробнее по телефону 771-300.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Приехали за новым автомобилем «Лада» и сразу за руль. В «Лада Корс Групп Калуга» все под ключ. Только в сентябре выгода до 865 тысяч рублей на новый автомобиль «Лада». Подарки при покупке. Госрегистрация в салоне. Спешите. Подробности по адресу Калуга. Анинки, Резванская, 6.
6: Оценивайте свои риски и финансовые возможности. Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
7: Производственная компания ООО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
8: Первый газовый. Второй магазин открыл крутой. Все для дома и для газа, для воды и унитаза. Приходи, поторопись! К скидкам первым прикрепись. Рылеева 36А и Декабристов 15. Только у нас есть то, что вам надо.
9: Новая «Волга» уже в «Автоград». И это твой момент. Современный дизайн, продуманный комфорт, уверенная управляемость. «Волга» делает каждую поездку особенной. В честь открытия выгода до 570 тысяч рублей на новую «Волгу». Записывайся на тест-драйв. Стань первым, кто узнает ее характер. Подробности по телефону 8-48-42-5-7-1. Адрес: Тульское шоссе, 14А. «Автоград». Автомобильное сердце Калуги. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года.
10: Все дорожает. Продукты, услуги, развлечения. Но квартиры в ЖК «Веснушки» от застройщика все еще доступны. Развитая инфраструктура, детский сад и школа, торговый центр. Комфорт и настоящий уют для всей семьи.
11: Звоните 59-33-29. Офис продаж агентства недвижимости «Веста» на Суворова, 25.
10: ЖК «Веснушки». Ваш комфортный уголок в большом городе.
12: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.
0: Hit FM.

0: на радио Hit FM.
1: Девять часов ровно в Москве. Всем доброе утро. Это утреннее шоу «Будите Алиш» на радио Хит ФМ. Что это значит? Это значит, что здесь Адамов, здесь Терешкова, здесь всегда хорошее настроение.
2: Это еще и значит то, что нам есть о чем поговорить.
1: Да,
2: да, третий час наступил. Мы будем обсуждать нашу любимую тему. Тему еду,
1: да,
2: которую вы любите исключительно неправильной, ну, то есть холодной, подгоревшей, вчерашней. Вот какое-то, может быть, особенное именно ваше авторское потребление еды вполне себе обычное.
1: Я сейчас сделаю так, что у всей страны будет слюновыделение.
2: Давай.
1: Знаете что? Все сейчас это поймут. Это я прям на примере Нового года скажу. 31 число, все готовят оливье, да, отлично, молодцы, все, поставили, поели там остатки, еще много осталось, поставили в холодильник, все. Вот что я люблю, утром, 1 января, можно даже 2 желательно, ты открываешь холодильничек, достаешь контейнер с этим уже заправленным мазиком еще с того момента или сметанкой салатик. Она, вот этот соус уже отсекся вниз. Сверху уже он чуть-чуть сполз. Ты перемешал, это холодненький оливье. И первая, вот первая ложечка. Амь, кусь.
2: Мне кажется, первого именно,
1: вот это,
2: второго уже...
1: Холодненький горошек, вот это кубиком колбаска, смазанные майонезом, сползают по желудочку. И ты в этот момент понимаешь, жизнь удалась, ребята. Вот, вот это. Я люблю отстоявшийся старый оливье.
2: Да, я поняла тебя. Кстати, вот у меня насчет рыбы, как раз я, наоборот, ее, если она постоит хотя бы несколько часов или там в холодильнике несколько дней, то все, я не могу есть. Я могу рыбу есть только приготовленный здесь сейчас горячий. Все, через 3 часа я уже ее не могу есть. Вот не нравится. По мясу у меня...
1: Ну, ты и фифа, конечно.
2: По мясу у меня есть предпочтение. Я обожаю жареную курочку холодной. И котлетки жареные тоже холодными. Вот как колбаса на бутер. Знаешь, берешь белый хлеб, холодную котлету, ну и там, может быть, что-то еще добавить.
1: Холодненькие котлетки, это вообще святое. Это
2: классно.
1: А с курочки, знаете что, холодненькой снимаем вот эту кожу. Ам-ам, и она холодненькая. Ой-ой-ой, как хорошо.
2: Ой, красота. Все, давайте теперь вы.
1: Да, теперь дело за вами. Еда, которую вы любите исключительно неправильной, ну, в хорошем смысле слова, там, холодной, подгоревшей, вот, вчерашней. Свои сообщения присылайте в Messenger Max по номеру 8-925-007-1074, либо это в личку, либо в группу Hit FM, там же в Максе ждем.

0: Хит-ФМ. 9:08 в Москве. У нас сегодня вкуснейшая, как оказалось, тема часа. Мы сегодня обсуждаем еду, которую вы едите не как все. Ну, то есть, имеется в виду, там, холодный, пожалуйста, или вчерашний.
1: Вот Александра написала, холодный доширак.
0: Это как вот что это? Как это? Сухой?
1: Это же холодной водой заливается?
0: Или вы просто сухой трескаете?
1: Да, или вообще без воды.
0: Как это возможно?
1: Можно мне, пожалуйста, объяснить? Вот еще Оля меня поддерживает. Холодные вчерашние котлеты с хлебом и сладким чаем.
0: Вот, пожалуйста, Илья пишет. Холодная манная каша с комочками. Ты представляешь? Дорогой дневник, мне не передать всю боль и унижение. Ты что вообще?
1: Это серьезно.
0: Вы сейчас... Вы были супергероем в моем детстве, я вам хочу сказать. В моем садике уж тем более.
1: Витя написал холодный борщ из квашеной капусты, когда коркой жирка его в холодильнике покрывает. Ой, мама.
0: Ой, это для меня... Знаешь, однажды...
1: Для меня холодный жир – это очень тяжело.
0: Мама как-то раз приготовила борщ, я приехал к родителям, она говорит, я борщ приготовил, доставай кастрюлю из холодильника. Она там бидон такой, я достал, и я прям ложкой бил по этому жиру, понимаешь?
1: Не, знаешь, а вот иногда хочется съесть холодца, да, вот, например, так кто-то тебе приготовил вкуснейший холодец, а пока до него доберешься, нужно еще ковырять вот эту
0: это
1: лавину жира.
0: Домашний?
1: Который, да,
0: а мне мама, я помню, тоже в детстве, когда первый раз пытались скормить холодец, они говорили, вот эту верхнюю часть есть нельзя.
1: Почему? Это шубка.
0: Да, это шубка. Это костюмчик для холодца.
1: Да-да-да.
0: 8-9-2-5-0-0-7-10-7-4.
1: Пишите нам сообщение.
0: 8-9-2-5-0-0-7-10-7-4. Это для сообщений в личку. Также есть еще в Максе группа Хит-ФМ. Туда тоже можно написать, все рассказать. Обсуждаем сегодня еду, которую вы едите неправильно. Там холодный или там вчерашний. Ну, как-то вот так.
2: Реклама.
3: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И схожу в кино я. За спасибо.
4: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сбер Спасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
5: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
6: АО «Кордиант» – НН-760-115-09.
7: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
5: В этом весь Т.
7: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
8: Есть просто карта. А есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
9: «Мир». Каждый день в твоих руках.
10: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
11: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник.
10: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
12: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно получить. ООО «А7 Агент». УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
13: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
2: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организации премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
14: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Все, можете кидаться тапками. Я первый раз слышу про такое.
1: Слушайте, как зовут человек?
0: Анастасия.
1: Настя, я в вашем лагере, между прочим. Абсолютно в вашем лагере. Я вам больше скажу, что я окрошку ем только на сметане.
0: А, ну это ты просто этот овощной салат сделаешь.
1: А, оливье. Пожалуйста, кидайте в меня, что хотите. Кидайте в меня этой окрошкой, я как раз съем.
0: Хочу поесть, да. Алена написала: черный хлеб со сливочным маслом, сыром и медом сверху. Я тоже так люблю. Я еще, знаешь, что вот люблю делать? Я люблю хлеб, на него, значит, маслица. И вот медок такой, который не жидкий, а густой сверху.
1: Ну, паста, мед.
0: Ням-ням, да.
1: А пчелы просто в шоке. Никогда пчелы и коровы так близки не были.
0: Это да. Марина написала: привыкла есть сгоревший хлеб с детства. Бабушка говорила: волков бояться не будешь. Вот так вот.
1: Да, пожалуйста, Светлана пишет: очень люблю, очень вкусно, мягкая сладкая плюшка, такая с сахаром сверху, посыпанная и копченая колбаска сверху.
0: Какая вкусная,
1: вот,
0: да.
1: А вот тоже недавно для себя открыл такое совершенно... Ну, это как неправильно, к слову, это правильное блюдо, но просто расскажу. Берете греческий йогурт, туда, значит, сгущеночку, это все перемешиваете, добавляете туда протеин, перемешиваете, получается... Как бы и не ПП, и ПП, и посерединочке, то есть нейтралочка.
0: А ПП — это потому что протеин ты добавил.
1: Потому что протеин, ПП, вот.
0: Понятно.
1: Давайте продолжаем обсуждать тему еды. Сегодня обсуждаем еду, которую вы едите типа неправильно, там, подгоревший. Кстати, о подгоревшем никто что-то не пишет, а шкварки — это, знаете ли, самое вкусное.
0: Да.
1: Вот. Пишите, рассказывайте. 8-925-007-1074. Это для ваших сообщений в личке в мессенджере Макс. Также в Максе есть группа Хит FM, пишите туда тоже.

0: Да. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит-ФМ.
2: В Калуге сегодня без осадков и до 16 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают, днем до плюс 14.
3: Радиостанция Хит-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
4: Говорят, в ЖК «Зеленый» все квартиры с отделкой White Box, стены, полы и электрика уже подготовлены. Застройщик «Атмосфера». Подробности по телефону 20-74-04.
5: ООО «Специализированный застройщик. Атмосфера. Смарт». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Идеальная пара туфель. Та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
7: Успей купить. Последние квартиры с ремонтом в жилом комплексе «Орбита-2». Скоро сдача дома. Три варианта отделки. Семейная ипотека есть. Рассрочка до конца года без переплат. Звони 75 77 88. Отдел продаж Кирова 39, офис 410. Пока другие думают, ты уже выбрал.
8: Застройщик ОСЗ «Комета-21». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Оценивайте свои возможности и риски.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: утреннее шоу «Будите Айлиш» на радио Хит FM.
1: 9:27 в Москве. Всем доброе утро. Это утреннее шоу «Будите Айлиш» на радио Хит FM. Сегодня мы обсуждаем очень вкусную тему, которую невозможно обсуждать без слюноотделения.
2: Хочется уже все поесть, на самом деле. Можно мне вот поднос со всей вот этой едой, которую вы описываете?
1: Доброго вкусного утра, Хит FM. Двухдневный борщ – это нечто, Ирина пишет. Сейчас для тех, кто только включился, объясню, что происходит. Мы обсуждаем не хрючево, а вот именно еду, которую мы едим неправильно, чтобы вы понимали, которую мы любим есть неправильно, чтобы вы не подумали, что
2: да,
1: это не так
2: против,
1: что-то.
2: Да, и мы не жалуемся. Да. Евгений написал, ем пельмешки, сначала начинку, а потом только тесто с майонезом и уксусом.
1: Вот, кстати, похожая история у меня с голубцами. Ты, я знаю, ты обожаешь голубцы.
2: Да, это мое любимое блюдо.
1: Что, для меня есть разница. Долма и голубцы. Долма идет в пищеприемник целиком, вся. Вот. Даже с бульоном. Вот. Что касается, значит, голубцов. Вот это вот, извините меня, папирусы эти, в которые вы заворачиваете мясо, я имею в виду капусту, ешьте сами. Я вот ем только мясо.
2: Ну, так нечестно. Я вот в детстве, кстати...
1: В смысле нечестно?
2: Когда начинала, была юная, глупая, начинала есть голубцы, рядом со мной прям были горы капусты, которые я не ела, я ела только мясо тоже. Сейчас я люблю все полностью и просто фанаты.
1: Да вот, видишь.
2: Оля написала, я люблю пельмени с луком замаринованным, с уксусом. Вот,
1: вот
2: так вот.
1: Кстати, уксус в моей жизни появился именно с пельменей в детстве. Когда родители варили пельмени, они чуть-чуть добавляли уксуса. Они добавляли чуть-чуть.
2: Прочистить тебя.
1: А я выливал полбутылки со сметаной и ел. И, боже, как это вкусно.
2: Таня
1: никто
2: писала.
1: Не делайте так ни в коем случае.
2: А Таня, я люблю есть пельмени с закуской из хрена, помидор, чеснок, соль. Вот такая вот закусочка. И сметана. И все это заедать ржаным хлебушком. Никто не понимает, как это вообще все сочетается. Как хрен со сметаной сочетается. Но мне очень вкусно.
1: Это очень вкусно, правда. Эльвира пишет. Привет, Хит FM. А я люблю подсох. Зефир. Покупаю и специально жду, пока он заветрится. Но часто он подсохнуть не успевает. Сын, подросток, быстро его съедает. Знаете, мой вам совет, я тоже очень люблю вот эту корочку.
2: Под подушку?
1: Нет. Вы открываете зефир, ну, только в смысле не открываете, точнее, его. Просто вот какой есть в пачке запечатанный. И в морозилочку. Он лежит, засыхает там. Потом достаете, постучали по столику, убедились, что он засох. И хрумк. Очень вкусно.
2: Главное, чтобы никто не подменил из детей, а то могут же и на игрушку какую-то подменить.
1: Ну, неважно, я съем игрушку, хрумк, и все, и нет игрушки. 8-925-007-1074 это номер для ваших сообщений в личке в мессенджере Макс. Также в Максе есть группа Хит FM. Мы сегодня обсуждаем вкуснейшую тему, сложную местами, неприятную, наверное, для кого-то, но еда, которую мы едим неправильно. Пережаренную, переваренную, недоваренную, сырую, вкусную, но главное, что любим.
2: Делитесь.

0: Айлиш на Радио Хит ФМ.
1: 9:36 в Москве. Классная, вкусная тема у нас в этом часе. И обсуждаем еду, которую вы любите исключительно странно приготовленной. Ну, не то чтобы совсем странно, но, например, вы любите есть холодный, там, или подгоревший, или вчерашний. Какие-то нюансы странного поедания еды.
2: Ты представляешь, вот сколько раз мы про еду начинаем говорить, нам прилетают сообщения, что же вы делаете, за что, да? Ну, обычную еду вкусно. А теперь мы зашли на следующий левел ненависти к нам в этом плане. Мы теперь мало того, что ведь в холодильнике частая еда лежит, которая типа, ну, я не буду. А мы сейчас ее даже приукрасить умудрились, понимаешь? Так, ребята, вот очень... Я просил, пришлите что-нибудь про пережаренное что-то. И вот, пожалуйста, Кристина написала: обожаю, когда жаришь курочку, она покрывается такой подгоревшей корочкой, и она хрустит.
1: Вот, я добавляю к курочке. Мне нравится, чтобы она еще была и сухая, чтобы она и жарилась до такой степени, чтобы она стала сухой. Это можно сделать в духовке. Именно
2: чтобы вот это волокно оторвал, кинул, как зубочистка просто в стену втыкается.
1: Знаешь, вот как сухая рыба, вот сушеная. Мне очень нравится. Это в духовке только можно сделать. То есть в сковородке не получится, там она будет мягенькая.
2: Ну, масло потом
1: впитывается. А в духовке она прям вот становится именно сухой. Я так люблю. Просто у курочки есть особенный момент. Она вот, если ее не сильно прожарить, у нее кожа такая очень мягенькая.
2: Ну да, корочка не покрывается.
1: И по ощущениям странная. Я вот такое не люблю.
2: А я еще знаю, что люблю. Это я, во-первых, тосты никогда не делаю в тостере. Угу. То есть я беру квадратный хлеб. Кто-то в тостер
1: кидает. Я тосты говорю.
2: Ну вот, я кладу на сковородку. И для меня очень важно, чтобы прям практически сгорел тост. Mm-hmm. Когда ты его поворачиваешь ножичком, так по нему и такой, ну все, маслица сюда.
1: Ну, честно, нутрициологи, диетологи нам ата-та сделают.
2: Так, давайте честно.
1: Вы забираете наш хлеб.
2: Все вкусное, это не в попео идет, это в сердечко.
1: Анастасия в детстве фаршированный перец ела не весь, только мясо, мне так вкусно было. Ну, это фаршированный перец, фаршированный кабачок, голубцы, это все туда же. Фарш с чем-то овощным.
2: Вот, кстати, у меня в руке что?
1: Груша.
2: Знаешь, что я недавно сделал? Я взял ее, порезал очень тонко на слайсы, положил на сковородку и со сливочным маслом и сахаром обжарил. И потом добавил яичко. И это максимально...
1: Это спасает любую невкусную грушу.
2: Это... Да-да. Но получилось очень вкусно, кстати.
1: Я знаю, да.
2: 8-925-007-1074. Это ваш номер для ваших сообщений в личке в мессенджере Макс. Также в Максе есть группа хитов. Пишите в нее тоже. Мы сегодня обсуждаем еду, которую вы едите неправильно. Ну, то есть, можете там подгоревший обожаете. Вот борщ тут пока в топе. Борщ холодный, вчерашний. Вот, пожалуйста, тоже. Вот такая тема у нас.

0: Реклама.
1: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
2: Я привыкла быть опорой для всей семьи. Курсовой прием «Тенатен» помогает справляться с тревогой. Две таблетки два раза в день. С «Тенатен» я вновь обретаю мою внутреннюю опору.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в «Роско», я доволен. А доволен я, потому что «Роско» — это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь — это в «Роско». А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки «Персил». В ассортименте 1 литр 950 миллилитров. 624 рубля с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: В «Ленте».
7: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению «Мирпэй» карты разных банков и платите в одно касание.
8: «Мир. Каждый день в твоих руках».
9: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе «Мирпэй», порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. «Мирпэй». Мобильное приложение от платежной системы «Мир».
10: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
11: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
12: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
13: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальная программа.

0: И акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Утро, будильник, завтрак. Все привычно. Но стоит сесть за руль Dongfeng Mage, и день начинается с драйва. В основе Dongfeng Mage – современная платформа и технологии мирового уровня. Почувствуйте точные реакции, уверенный разгон и невероятный комфорт. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage – от 2 499 000 рублей. Подробности – dongfengmotor.ru.
2: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
0: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
3: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте WebEdJob.
4: ООО «РБВ», ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Алёц, деревня Калитина. Подробности в приложении WebEdJob. 18+.
5: Он мой номер один, моя половина.
6: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
7: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто».
0: Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 127-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
8: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Будите Айлиш на радио Hit FM.
1: 9 часов 48 минут в Москве. Всем доброе утро. Мы сегодня обсуждаем еду, которую вы едите неправильно.
2: Так, Наталья призналась. Я обожаю есть сладкую выпечку, типа крендель с корицей, намазать сливочем. Это что такое?
3: Сливочем.
1: Сливочное масло.
2: Да? Да. А, понятно. Сверху селедочку пряного посола. Пишу, аж слюнки потекли. Обязательно запивай сладким кофе. Неплохо, не ожидал такое... Совпадение интересных ингредиентов.
1: Наталья пишет: жареные чебуреки люблю есть на утро холодными со сладким чаем. О-о-о. Слушайте, чебуреки надо есть холодными. Знаете, вот что надо холодными есть? Котлеты, чебуреки, сырники.
2: Вот еще Алина написала: люблю есть шоколадные конфеты и арбуз с хлебом. Это все вместе?
1: Или, тут Александра написала, да?
2: Нет, Алина.
1: А тут Александра написала прям вот только что: шоколадные конфеты со свежим белым хлебом. Любимое лакомство моей жены. Это, видимо, она.
2: Вадима вот. Написал. Ломтик батона обжаренный на сливочном масле. Сверху жареное полужидко яйцо с колечком репчатого лука. Это бомба! Ну, вообще, столько всего.
1: Так, очень люблю подсушенные мандарины, апельсины и грейпфруты. Сначала очищаю кожуру, жду полтора часа, когда пленка подсохнет, после сажусь и ем мякоть. Ням-ням. И у меня такое с грейпфрутом. Ты его чистишь, разделяешь напополам, кладешь, и он сохнет. Вот так вот.
2: Ой, классная тема была в этом часе. Обсудили все, захотели все сразу съесть, попробовать. У меня много уже вариантов интересных блюд от наших слушателей. Будем, скажем так, на себе экспериментировать.
1: Прощаемся с вами. До завтра. Здесь были Адамов и Терешкова. Это утреннее шоу «Будите Айлиш» на радио Hit FM. Совсем скоро появится здесь Наташа Стаханова. Ей говорим привет. Вам до свидания.
2: Шикарные среды. Всех любим и обнимаем. Пока.
0: Будите Айлиш на радио Hit FM. Реклама.
4: А что для вас важнее всего в квартире? Чтобы было удобно? Чтобы цена не била по бюджету, чтобы все было рядом, у нас есть вариант, который закрывает все эти пункты. Квартира в ЖК «Веснушки». Низкая цена, хорошее качество и развитая инфраструктура. Звоните 59-33-29. Ждем вас в офисе продаж на Суворова, 25.
5: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58-88-88.

путешествий. Саундтрек новых маршрутов. При поддержке ОНО «Больше, чем путешествие». Проект «Знать, любить, гордиться» приглашает молодежь и семьи поучаствовать в спецноминациях. Открывайте места, создавайте истории, делитесь открытиями. Регистрация на знать, любить, гордиться.рф. Реализуется в

Хит для путешествий. Саундтрек новых маршрутов. При поддержке ОНО «Больше, чем путешествие». Новые задания, интересные темы и отдельные призы в проекте «Знать, любить, гордиться». Стартовали спецноминации от партнеров. Регистрация на сайте знатьлюбитьгордиться.рф. Реализуется

0: Приветствую вас, друзья, на волне Хит-ФМ. Ну что, у нас середина недели, остается двигаться только вперед. А давайте такой статус сегодня возьмем. Что-то я представила, что сейчас кто-то так включает заднюю скорость, да, чтобы выехать с парковки, а тут мы такие, двигайся только вперед. Но, друзья, вы же поменяете направление через пару секунд. Ну вот, поехали.
1: Двигайся только вперед. Твой статус – хит.

0: Дэвид Гетта и Сиа на радио Хит ФМ с песней про вас, кстати. Beautiful people, красивые люди. Друзья, у нас совсем скоро афиша. Куда сходите, что посмотреть в Москве, иду на все. Также хочу напомнить, что Хит ФМ прикольно слушать в умных колонках. Просто скажите свои «включи Хит ФМ», пожалуйста. И она с огромным удовольствием это сделает, потому что мы дружим с вашей умной колонкой. Ну а прямо сейчас стопудовый хит.
1: Стопудовый хит на радио Хит ФМ. Год 2011. Лики Ли.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге сегодня без осадков и до 16 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают, днем до плюс 14. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
3: Новый стандарт городского комфорта – жилой комплекс «Космопарк». Квартиры с отделкой White Box, готовым ремонтом или без отделки. Скидки до 7%. Жилой комплекс «Космопарк» от Догма.
4: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Предложение действует с 1 сентября. 31 октября 2026 года. Не является публичной офертой. Подробности на сайте dogma.ru. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Радиостанция Хит FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Кромешная мгла не страшна с фонарями Армитек. Далекая, ближе с биноклем Livinlook. Уверенность и комфорт в поездке или походе с ножами и мультитулами Victorinox. Термосами бренда Термос. Рюкзаками Венгер, ручками Паркер и портмоне из натуральной кожи фирмы Клондайк. Продукция всемирно известных брендов для охотников, рыбаков, автомобилистов. В наличии и широком ассортименте в магазине «Экспедиция». На первом этаже ТК 21 век.
7: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
8: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
9: Первый газовый. Второй магазин открыл крутой. Все для дома и для газа, для воды и унитаза. Приходи, поторопись. К скидкам первым прикрепись. Рылеева 36А и Декабристов 15. Только у нас есть то, что вам надо.
0: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге. 58 88 88.

0: Всем привет, меня зовут Илья Алексеев, и прямо сейчас я расскажу о том, куда отправиться за самыми яркими впечатлениями в Москве.
1: Номер 3.
0: На уникальной водной сцене Москвариума можно посмотреть фантазийное шоу «Море снов» с участием морских животных. Это добрая и вдохновляющая история о настоящей дружбе, смелости, поддержке близких и вере в мечту. Фантастическое погружение в мир грез становится возможным благодаря впечатляющим спецэффектам, потрясающим костюмам и масштабным декорациям. 0+.
1: Номер 2.
0: В театре на Цветном проходят постановки спектакля «Призрак мюзикла» или «Что опять не так?». Невероятно смешное продолжение мюзикла из суперхитов «Мамма Мима» от продюсера мюзиклов «Ничего не бойся, я с тобой», «Мамма Мия», «Призрак оперы», «Чикаго», «Шахматы» и «Шоу пошло не так». Вдохновляющая история о том, как невозможное может стать реальностью, даже если все выходит из-под контроля. 12+.
1: Номер 1.
0: В московском планетарии можно посетить площадку «Лунариум». В экспозиции каждый посетитель сможет почувствовать себя ученым или естествоиспытателем. Участие в специальных экскурсиях и игровых программах можно чередовать с отдыхом и творческим общением в лаунж-зоне и медиатеке. 6+. С вами был Илья Алексеев. Проводите свободное время нескучно и хитово.

0: Джонас Блю и Малиф на радио Хит FM. Age of Desire, на грани желания. Это когда ночью вот так хочется просто взять, открыть холодильник. Кстати, вы знаете, что чем строже вы держите себя днем, ну, пропускайте завтраки, едите на бегу, тем выше шанс вот таких ночных срывов. Ну, потому что организм не получает достаточно энергии в течение дня и ночью пытается восполнить дефицит. Так что, пожалуйста, берегите себя, хорошо? Мы совсем скоро с вами будем играть в хитбокс, через полчасика уже. Если отгадаете, что там внутри, можно выиграть нашу фирменную настольную игру «Спойлер все звезды».
1: У тебя все получается. Твой статус хитовый на

0: Реклама.
1: Говорят, в ЖК «Зеленый» большие окна, панорамные лоджии и больше света в каждой квартире. Застройщик «Атмосфера». Подробности по телефону 20-74-04.
2: ООО «Специализированный застройщик «Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58-88-88.

Друзья, буквально через песенку играем с вами в хитбокс. Если отгадаете, что там внутри, подарю нашу фирменную настольную игру Радио Хит ФМ «Спойлер все звезды». Алексеев забежит в студию, расскажет, что наблюдение за жизнью коллег и друзей в интернете не очень полезно для здоровья. Прям вот согласна с ним на все 100%. Главное, мне кажется, не забывать, что выкладываем-то мы туда приукрашенный материал, особенно в эпоху нейронок и фильтров. Так что ждем тебя, Алексеев. Ну а прямо сейчас с нами Леди Гага. This is Lady.

0: Хит-бокс.
1: Ну что, любители загадок, готовы? Играем. Я при помощи нескольких ассоциаций прямо сейчас буду описывать предмет, который находится в нашей хитовой коробочке. Вы присылайте свои версии к нам в мессенджер Макс на номер +7 925 007 10 74. Можно в личку, можно в комментарии. Буквально через секунду там появится пост у нас в канале Хит-ФМ Хит-бокс. И если ваше правильное сообщение будет под номером 27, можно и туда, и туда. То подарю в нашу фирменную настольную игру Hit FM «Спойлер все звезды». Так, открываем. Ну, что я знаю про это? Первые использовались для овец. Вот на 100%. Современный вид им придал Леонардо да Винчи. Так, знаете, взял и апгрейдил вот то, что было давным-давно. И мы до сих пор пользуемся именно вот такими. А вообще очень необходимый инструмент, который есть в каждом доме. Ну, вот у вас обязательно есть... Ладно, все, не буду подсказывать. Я думаю, что вы уже отгадали, что это. Жду ваши варианты, друзья. Мессенджер Макс +7 925 007 10 74. Удачи!
0: Реклама.

0: России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-Дефисагент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ рынка ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
2: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
0: РБ Украина 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении WebJob 18+.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм. С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
0: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
6: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
7: Большие перемены начинаются с простых действий. По будням слушайте утреннее шоу «Будите Айлиш» на радио Хит FM. Делитесь своими полезными экопривычками в проекте «Зеленый хит» и получайте подарки. А если вы готовы сделать следующий шаг, присоединяйтесь к акции «Сохраним лес». Выберите удобную локацию в своем регионе и приезжайте на высадку деревьев. Подробности на сайте сохранимлесрф.рф. Партнер «Национальные проекты России». 12+.
8: Телефон рекламной службы Хит FM. 8-499-579-7799.

0: Битбокс.
1: Ну что, любители загадок, проверяем, получилось у вас отгадать, что на этот раз в нашей хитовой коробочке. Итак, мои ассоциации. Первые использовались для овец. Здесь есть вариант, что это расческа. Мне кажется, овечку расчесать нереально. А современный вид им придал Леонардо да Винчи, так апгрейдил. А вообще очень необходимый инструмент, который есть в каждом доме. Вот Анатолий Михайлович написал, что парикмахерская просто. У вас в доме, да, внизу на первом этаже? Но она не влезет в мою хитовую коробочку. Друзья, очень много правильных ответов. Конечно же, это ножницы. И наш победитель сегодня Дима Христофоров. Какая красивая у вас фамилия. Дима, поздравляем вас и дарим нашу фирменную настольную игру «Спойлер. Все звезды». Друзья, спасибо вам огромное за ваше сообщение. Кстати, если ваши домашние ножницы немножечко тупят, ну, чуть-чуть, то знаете, что можно сделать? Взять обычную алюминиевую фольгу, сложить где-то в 5-6 слоев и порезать ножницами раз 15. Говорят, реально очень сильно помогает. Еще раз спасибо, друзья, за ваше сообщение. Наташа Стаханова, «Хитбокс». Завтра продолжим. Ну, а прямо сейчас стопудовый хит.
0: Стопудовый хит на радио Хит FM. Год 2017. Imagine Dragons.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге сегодня без осадков и до 16 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают, днем до плюс 14.
3: Радиостанция Хит FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
4: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: Хит Ньюс. Соцсети.
1: О том, что наблюдать за чужими соцсетями вредно для здоровья, говорили уже достаточно давно. А теперь учеными из США доказано, что наблюдение за веселым досугом друзей в интернете может навредить психическому здоровью. Исследователи проанализировали взаимосвязь между распространением соцсетей и частотой депрессии и тревожности в последнее время. Оказалось, что количество таких состояний увеличилось на 30% в сравнении с тем, что было еще до появления соцсетей. Отмечается, что наблюдая за чужим весельем, человек, не участвующий в нем, приходит к искаженному восприятию реальности и недовольству своей жизнью. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит ФМ.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Реклама.
1: Он мой номер один, моя половина.
2: Для моей машины раздел авто в Сбере.
3: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе авто. Начисление бонусов в размере до 15% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.

0: включен.
1: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
2: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
5: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
6: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
7: Магнит семейный и Магнит экстра предлагают скидки на любимые товары с 30 сентября по 6 октября. Сок томатный или нектар морковный «Баринов» 1 литр. Цена по карте Магнит Плюс 192 рубля 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
8: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
9: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
10: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
11: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
12: Следующая остановка. Большой розыгрыш на ВБ.
13: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте.
14: Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-186, Московская область, городской округ Подольск, деревня Калядина, территория Индустриальный парк Калядина, дом 6, строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
15: Большие перемены начинаются с простых действий. По будням слушайте утреннее шоу «Будите Айлиш» на радио Хит FM. Делитесь своими полезными эко-привычками в проекте «Зеленый хит» и получайте подарки. А если вы готовы сделать следующий шаг, присоединяйтесь к акции «Сохраним лес». Выберите удобную локацию в своем регионе и приезжайте на высадку деревьев. Подробности на сайте сохранимлесрф.рф. Партнер «Национальные проекты России». 12+.
16: Телефон рекламной службы Хит FM. 8-499-579-7799.

0: The Second Voice на радио Hit FM. Друзья, если вы не успели, не смогли выиграть нашу настольную игру «Спойлер, все звезды» в хитбоксе, вы можете прямо сейчас ее выиграть в канале радио Hit FM в мессенджере Макс. Серьезно. Заходите, выполняйте условия розыгрыша, и пусть повезет именно вам. А в следующем часе, кстати, у нас уже везде хит. А это возможность выиграть, ну, очень классные подарки от радио Hit FM, и парфюмерию, и косметику, и ювелирку, и вкусняшки всякие, модную спортивную одежду, и бесплатно даже кататься долго на такси. Главное, везде хит поймать.
1: Ты можешь все. Твой статус хитовый на радио Hit FM.

0: Реклама.
1: Говорят, в ЖК «Зеленый» все квартиры с отделкой White Box. Стены, полы и электрика уже подготовлены. Застройщик «Атмосфера». Подробности по телефону 20-74-04.
2: ООО «Специализированный застройщик «Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58-88-88.

0: радио Хит FM.
1: В этом часе, друзья, по традиции занырнем в прошлое, поиграем в хит-стори, и, конечно же, можно будет поймать везде хит. Мне кажется, вам уже давно нужно это сделать. А напомнить, как это сделать? Это же возможность выиграть очень классные подарки от радио Хит FM. Итак, как только красивый мужской голос вам скажет, друзья, прямо сейчас пишите слово «везде хит» к нам в мессенджер Макс, вы берете в руки телефон и на номер +7 925 007 10 74 в личные сообщения Макса нам пишите слово «вездехит». И если сегодня это слово падает под номером 30, потому что уже 30 сентября, вездехит ваш. Огромная просьба, друзья, слово отправили. Телефон в руках все еще держим, потому что вдруг вы победитель. Мне нужно очень быстро связаться будет с победителем и в прямом эфире открыть «Вездехит» и посмотреть, что же там у вас получилось выиграть. Ну, а я желаю вам удачи.
0: У тебя все под контролем. Твой статус хитовый на радио Хит FM.

0: Реклама.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь Т.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС. В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
4: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
5: То, что его понимает.
6: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
7: Что происходит? Полиция опечатала здание. Это пауки. Они на всех этажах. Они везде. Мы попали.
8: Арахнит.
7: Снимите это с меня!
8: Кино с 1 октября.
9: 18+.
10: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынка ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
0: Телефон рекламной службы HIT FM 8-499-579-7799.

0: Хит Стори на радио Хит ФМ.
1: Ну что, ныряем в прошлое на две минуточки, друзья. Запускаю один прям топудовый хит, нагрянут воспоминания. Это я вам гарантирую. Если вам захочется ими поделиться, пишите, все обязательно прочитаю в эфире. Можно просто написать год хита, если вспомните. Куда пишем? Мессенджер Макс плюс 7 925 007 10 74. Можно в личку, можно в комментарии. Там, кстати, уже эта песня появилась, и у нас должны быть подсказки, куда мы там сегодня с вами занырнем. Адель стала лучшим новым исполнителем по версии Грэмми. Глубоковато собираемся. У Кэти Перри стартовал первый концертный тур. И подсказка для мальчиков. Чемпионом Формулы-1 стал Дженсон Баттон за рулем болида команды «Банкрота». Помните? Угу, понятно. Ну тогда ныряем. Готовы? Поехали!

Стромае на радио Hit FM. Вот Роман пишет, была у меня Алена, всегда я ей эту песню пел. Удачно, Роман, все получалось, нормально. А, так, пытаемся вспомнить, какой год у этой песни. 21 сентября, Виктор пишет, 2009 год. Я тогда устроился на первую работу, закончила школу, поступила в институт Алена в 2009 году. А вот Стас пишет, на свадьбе брата в 2009 году она на репите у нас была. Ну, понятно.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге сегодня без осадков и до 16 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают, днем до плюс 14. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
3: Новый стандарт городского комфорта – жилой комплекс «Космопарк». Квартиры с отделкой White Box, готовым ремонтом или без отделки. Скидки до 7%. Жилой комплекс «Космопарк» от Догма.
4: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Предложение действует с 1 сентября. 31 октября 2026 года. Не является публичной офертой. Подробности на сайте dogma.ru. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
5: Радиостанция Hit FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: А что для вас важнее всего в квартире? Чтобы было удобно? Чтобы цена не била по бюджету? Чтобы все было рядом? У нас есть вариант, который закрывает все эти пункты. Квартира в ЖК «Веснушки». Низкая цена, хорошее качество и развитая инфраструктура. Звоните 59-33-29. Ждем вас в офисе продаж на Суворова, 25.
7: Идеальная пара туфель, та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе «21 век». Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
8: Успей купить последние квартиры с ремонтом в жилом комплексе «Орбита-2». Скоро сдача дома. Три варианта отделки. Семейная ипотека есть. Рассрочка до конца года без переплат. Звони 75 77 88. Отдел продаж Кирова 39, офис 410. Пока другие думают, ты уже выбрал.
9: Застройщик ОСЗ «Комета-21». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Рассрочку предоставляет застройщик. Оценивайте свои возможности и риски.
10: Производственная компания ООО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата. Сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.

0: Первый газовый. Второй магазин открыл крутой. Все для дома и для газа, для воды и унитаза. Приходи, поторопись. К скидкам первым прикрепись. Рылеева 36А и Декабристов 15. Только у нас есть то, что вам надо.
1: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Приехали за новым автомобилем «Лада» и сразу за руль. В «Лада Корс Групп Калуга» все под ключ. Только в сентябре выгода до 865 тысяч рублей на новый автомобиль «Лада». Подарки при покупке. Госрегистрация в салоне. Спешите. Подробности по адресу Калуга, Анинки, Резванская, 6.
4: Оценивайте свои риски и финансовые возможности. Предложение действует до 30 сентября. Октября 2026 года.
5: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58 88 88.

Лови «Везде хит». «Везде хит» на радио «Хит ФМ». Прямо сейчас отправь слово «Везде хит». «Везде хит» в мессенджер «Макс» на номер +7 925 007 1074. И пусть тебе повезет.

0: Тренды. Совместные занятия спортом помогают укрепить отношения в браке. К такому выводу пришли американские ученые, которые изучили данные более 1500 супружеских пар. Эксперты сравнили влияние индивидуальных тренировок и физической активности, которой супруги занимались вместе. Оказалось, что пары, которые часто тренируются вместе, способны спокойнее разрешать конфликты и у них более низкий уровень стресса в браке. Однако лучше всего на отношения влияют прогулки и походы. По словам ученых, все дело в том, что во время ходьбы у партнеров появляется больше возможностей разговаривать друг с другом. Исследователи отмечают, что для многих пар, особенно воспитывающих детей, найти время на занятия вместе непросто. Однако регулярная физическая активность может стать одним из способов проводить больше времени друг с другом и поддерживать контакт. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит ФМ.
1: Хит Ньюс. Больше новостей в группе радио Хит ФМ в Одноклассниках и на сайте hitfm.ru.

0: Везде хит. Везде хит. На радио Хит FM.
1: Итак, друзья, «Везде хит» — это возможность выиграть очень классные подарки от радио Хит FM. Нужно просто поймать слово «Везде хит» в эфире, отправить к нам в мессенджер Макса и сегодня оказаться 30-м по счету, потому что 30 сентября. И наш победитель сегодня Светлана, город Ижевск. Светлана, привет-привет.
2: Здравствуйте.
1: Ну, скажите, как вы вот так вот взяли и поймали его, а? Это прям, я не знаю. Верили, нет?
2: Да, несколько дней участвовала, и наконец-то у меня получилось.
1: Ура! Ура, конечно. Давайте попробуем открыть и посмотреть, что же там за подарок. Открываем. А везде хит на ювелирные украшения получились. А вот так вот. Так что поздравляем. Да, спасибо вам, что верили и играли. И благодаря радио Хит FM вы сможете выбрать стильные и красивые украшения в одном из известных ювелирных магазинов. Вот такие вот дела, друзья. Я надеюсь, что вы тоже сможете, как Светлана, взять и сможете и поймать свой везде хит. Не пропустите. Он будет совсем скоро сегодня.
0: Везде хит на радио Хит FM.

0: Реклама.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.

0: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Я волнуюсь обо всем. Как ребенок в школе? Как дела у мужа? Я устала тревожиться за всех. Но мне самой нужна опора. Тенатен – моя внутренняя опора при тревоге и стрессе.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
4: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
5: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
6: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан – один препарат, множественный эффект.
7: Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйте со специалистом.
8: Он мой номер один, моя половина.
9: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
10: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере до 15% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
11: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
12: Телефон рекламной службы Хит FM 8 499 579 7799.

0: Ти на радио Hit FM, Take Me There. Друзья, а знаете, как новые песни попадают к нам в эфир? Благодаря вам. Вы выбираете из участников программы «Хиты без правил». Они сражаются за ваше внимание на ринге, а вы прям голосуете. Причем голосование уже открыто в нашей официальной группе ВКонтакте. Итак, сегодня у нас на ринге хайповая битва. Naked и Portugal The Man, их новая песня Some Kind of High. И против Sophie Tucker и One Republic Цунами. Песни можно прямо сейчас послушать и проголосовать. Ну а кто победит, узнаем в 8 вечера по Москве. Здесь в прямом эфире в шоу «Большой релиз» с Ильей Обломовым.
1: Выбирай лучшее. Твой статус хитовый на радио Хит FM.

0: Реклама. Успей купить. Последние квартиры с ремонтом в жилом комплексе «Орбита-2». Скоро сдача дома. Три варианта отделки. Семейная ипотека есть. Рассрочка до конца года без переплат. Звони 75 77 88. Отдел продаж Кирова 39, офис 410. Пока другие думают, ты уже выбрал.
1: Застройщик ОСЗ Комета 21. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Оценивайте свои возможности и риски.
2: АО «Тайфун» приглашает на работу. Монтажников РЭА и приборов. Заработная плата – до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования – до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
3: Говорят, в ЖК «Зеленый» большие окна, панорамные лоджии и больше света в каждой квартире. Застройщик «Атмосфера». Подробности по телефону 20-74-04.
1: ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58-88-88.

0: Радио Хит ФМ.
1: Уже через песенку, друзья, играем настроение. Можно выиграть наш классный мерч. Алексеев забежит в студию, расскажет нам про фильмы и сериалы, которые можно будет посмотреть уже сегодня вечером. Петь будем вместе с Филатовым и Кэросом про счастливых людей. Ну а прямо сейчас Феликс Йен и Рэй Далтон на радио Хит ФМ про то, что мы называем любовью.

0: Ну что, друзья, время поиграть в настроение. Жду вашего звоночка. Телефон в студию звездочка 1074. С мобильного у нас звонок бесплатный. И у меня 5 вопросов. У вас 30 секунд, чтобы на них ответить. Либо да, либо нет. Отвечайте правильно больше, чем наполовину. Подарю нашу антистрессовую подушку. Очень классная она, прям обожаю ее. Либо могу подарить спортбокс. Там всякие напульсники, налобники, бутылочки для воды. Всякие штуки, с которыми красиво заниматься спортом. Вот, конечно же, там везде написано Hit FM, потому что это наш мерч. Итак, я жду звездочка 1074 и желаю вам удачи.
1: Реклама.
2: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
1: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликвимоли» доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальное, настоящее «Ликвимоли».
3: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
4: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Территория. Индустриальный парк Калядина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. Информация об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

0: России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Что происходит?
2: Полиция опечатала здание.
1: Это пауки. Они на всех этажах. Они везде. Мы попали.
3: Арахнит.
4: Снимите это с меня!
3: В кино с 1 октября.
5: 18+.
6: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
7: Мир. Каждый день в твоих руках.
8: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
9: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО Сбербанк. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
10: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-9 7799.

0: Статус хитовый на радио Хит ФМ.
1: И мы начинаем играть в настроение. Со мной на связи город Астрахань. Дмитрий, привет. Алло.
2: Да. Здравствуйте всем Хит ФМ.
1: Здравствуйте. Ну, давай посмотрим, какое
2: настроение.
1: Что такое?
2: Да.
1: Что?
2: Нет, настроение очень отличное, погода прекрасная.
1: Спасибо. У меня очень много знакомых в Астрахань к вам ездят на рыбалку. У вас там клев, да, хороший?
2: Ну, сейчас уже с каждым годом что-то меньше.
1: Да, но вот все равно ездят.
2: Природа очень хорошая.
1: Ну, это классно, здорово. Ну, красивый город. Давай посмотрим, какое настроение тебе достанется. От этого у нас зависят вопросы.
2: Давай.
0: Настроение. Книга, плед, чай.
1: А вот так вот. Книга, плед и чай. Потому что сегодня день уютного вязаного пледа. И вопросики у нас будут про это. Готов? Да? 5 вопросов. 30 секунд. Отвечаешь либо да, либо нет. Включаешь мужскую интуицию. Отвечаешь правильно. Больше, чем наполовину, дарю тебе подарки. Все. Главное в 30 секунд уложиться. Поехали? Готов? Да?
2: Да.
1: Да, все. Да, поехали. Да. Чтение бумажных книг из экрана – это разный опыт для мозга. Да или нет? Быстрее.
2: Да.
1: Шотландский килт – это и есть плед. Да или нет?
2: Быстрее. Да.
1: Чай – самый популярный напиток в мире после воды. Да или нет? Быстрее, Дима, быстрей.
2: Да.
1: Ага. Кашемировые пледы противопоказаны аллергикам. Да или нет?
2: Нет.
1: Все классические чаи делают из одного растения. Да или нет?
2: Нет.
1: Окей. Ладно, уложились. Это уже хорошо. Давай теперь проверять, получилось. Да. Можешь расслабиться уже, смотри. Если вдруг что, твоя точка зрения очень важна, не забывай. Итак, чтение бумажных книг из экрана – это разный опыт для мозга. Ты уверенно сказал «да» и правильно сделал, плюсик есть. Говорят, что при чтении с бумаги концентрация максимальная, а читая с экрана, мы чаще переключаем куда-то там свое внимание. Ну, вот так вот. Ладно, едем дальше. Шотландский килт – это и есть плед? Так задумался. Да, конечно. Килт произошел от большого пледа, который ребята там заворачивались, ну, удобно было, и понравилось. И мы оставили. Так, едем дальше. Чай – самый популярный напиток в мире после воды. Да. Ежедневно во всем мире заваривается около 3 миллиардов чашек чая. Тут потом ты решил все-таки пора сказать «нет», да? Что кашемировые пледы противопоказаны аллергикам. Ты не поверил и правильно сделал. Этот материал считается полностью гипоаллергенным. Только что ты все знаешь-то, а? И вот в конце... Так получилось, да? Все классические чаи делают из одного растения, а вот в это никто не верит, а зря. Ребята, весь чай сделан из камелии китайской. И зеленый, и черный, и улун, и даже пуэр все равно. Это камелия китайская, но все зависит от степени обработки и окисления листа. Но у тебя 4 из 5 правильных. Ну, красавчик просто.
2: Отлично. Буду знать, что не угадал, буду знать.
1: Спасибо тебе за участие.
2: Ура, спасибо вам.
1: Спасибо, не отключайся, сейчас будем выбирать подарки. Так мило поиграли. Друзья, настроение, Наташа Стаханова. Завтра продолжим, ну а прямо сейчас стопудовый хит.
0: Стопудовый хит на радио Хит ФМ. Год 2007. Пол Ван Дайк и Рэй Гарви.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге завтра без осадков, ветер северных направлений. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью до 8 градусов тепла, и днем 12-14.
3: Радиостанция Хит FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
4: Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина. 771-300.
5: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
6: Идеальная пара туфель, та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
7: Скоро свадьба. Планируете беременность? Обследуйтесь на ВИЧ ради будущего семьи. Анализ на ВИЧ. Анонимно, бесплатно и безопасно. Можно сдать в СПИД-центре по адресу Калуга, Грабцевское шоссе, 115, корпус 1. Телефон СПИД-центра 848-42-40-27-18.
8: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Возрастная категория 16+.
9: Новая «Волга» уже в Автоград. И это твой момент. Современный дизайн, продуманный комфорт, уверенная управляемость. «Волга» делает каждую поездку особенной. В честь открытия выгода до 570 тысяч рублей на новую «Волгу». Записывайся на тест-драйв. Стань первым, кто узнает ее характер. Подробности по телефону 848-42-57-1. Адрес: Тульское шоссе, 14А. «Автоград». Автомобильное сердце Калуги.
10: Предложение действительно до 30 сентября 2026 года.
11: Легендарные хиты Стинга с оркестром. Неповторимое трибьют-шоу «Симфония Роза пустыни». 18 октября. Арена КТЗ. Билеты в кассы города. 0+.
12: Все дорожает. Продукты, услуги, развлечения. Но квартиры в ЖК «Веснушки» от застройщика все еще доступны. Развитая инфраструктура, детский сад и школа, торговый центр. Комфорт и настоящий уют для всей семьи.
13: Звоните 59-33-29. Офис продаж агентства недвижимости «Веста» на Суворова, 25.
12: ЖК «Веснушки». Ваш комфортный уголок в большом городе.
14: Первый газовый. Второй магазин открыл крутой. Все для дома и для газа, для воды и унитаза. Приходи, поторопись. К скидкам первым прикрепись. Рылеева 36А и Декабристов 15. Только у нас есть то, что вам надо.
15: Производственная компания ООО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: Всем привет! Меня зовут Илья Алексеев, и прямо сейчас я расскажу о том, какие фильмы и сериалы стоит посмотреть сегодня вечером.
1: Номер два.
0: В сети можно посмотреть британская молодежная драмеди «Солнечный танцор» о взрослении и последнем лете детства. По сюжету 17-летняя Айви после 4 лет борьбы с лейкемией отправляется в летний лагерь для подростков, переживших химиотерапию. Поначалу девушка держится отстраненно и скептически, но постепенно заводит друзей, влюбляется и учится снова радоваться обычной жизни. Главную роль сыграла Белла Рамзи. Также в фильме снялись Джеймс Нортон, Джессика Ганнинг, Руби Стоукс и Нил Патрик Харрис.
1: Номер один.
0: На первой строке расположилась музыкальная драмеди «Это хит» про музыканта Рика, который играет на свадьбах и однажды знакомится с популярным певцом из бойз-бенда. Они быстро находят общий язык, вместе джемят, а Рик делится с новым знакомым своей песней. Спустя полгода он случайно слышит ее в торговом центре. Композиция стала хитом, но поп-звезда выдала ее за свою. Рик пытается доказать авторство, однако ему никто не верит. В фильме об авторстве, славе и признании в искусстве главные роли исполнили Пол Радд, который сам исполняет песни в фильме, а его оппонента – актер и музыкант Ник Джонас. С вами был Илья Алексеев. Желаю вам интересного и уютного вечера.

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
0: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
2: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект.
3: Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
4: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
5: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
0: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
6: Магнит Семейный и Магнит Экстра предлагают скидки на любимые товары. С 30 сентября по 6 октября. Сок томатный или нектар морковный. Баринов. 1 литр. Цена по карте Магнит Плюс 192 рубля 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
7: Большие перемены начинаются с простых действий. По будням слушайте утреннее шоу «Будите Айлиш» на радио Хит ФМ. Делитесь своими полезными экопривычками в проекте «Зеленый хит» и получайте подарки. А если вы готовы сделать следующий шаг, присоединяйтесь к акции «Сохраним лес». Выберите удобную локацию в своем регионе и приезжайте на высадку деревьев. Подробности на сайте сохранимлесрф.рф. Партнер «Национальные проекты России». 12+.
8: Телефон рекламной службы Хит ФМ. 8-499-579-7799.

Лок и Халид, Dive Into Me. Вместе с ними исчезают, друзья, из ваших приемников, из ваших гаджетов. Через 15 минут в студии появится Илья Алексеев, так что он будет рулить хитами, и, конечно же, везде хит тоже будет. А это возможность выиграть очень классные подарки от Радио Хит FM. Я, друзья, желаю вам удачи. Хит FM, пока-пока.

0: Реклама.
1: Приехали за новым автомобилем «Лада» и сразу за руль. В «Лада Корс Групп Калуга» все под ключ. Только в сентябре выгода до 865 тысяч рублей на новый автомобиль «Лада». Подарки при покупке. Госрегистрация в салоне. Спешите. Подробности по адресу: Калуга, Анинки, Резванская, 6.
2: Оценивайте свои риски и финансовые возможности. Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
3: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
4: Говорят, в ЖК «Зеленый» большие окна, панорамные лоджии и больше света в каждой квартире. Застройщик «Атмосфера». Подробности по телефону 20-74-04.
5: ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58-88-88.

Софи Такер на радио Хит ФМ в 14 часов и 6 минут по Москве. Песня «Барселона» звучит как гимн среды. А середина рабочей недели уже позади. Для многих, я уверен, это прекрасные новости. В том же духе и продолжим. Всем привет, здесь Илья Алексеев. На ближайшие 4 часа, следующие 10-15 минут, компанию нам составит Флоу Райда, Алекс Уоррен, Айова, а еще вот этот чудесный хитовый дуэт.

0: Реклама.
1: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС. В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
2: Что происходит?
3: Полиция опечатала здание. Это пауки. Они на всех этажах. Они везде.
2: Мы попали.
4: Арахнит.
2: Снимите это с меня!
4: В кино с 1 октября.
5: 18+.
6: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
7: То, что его понимает.
8: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
9: Телефон рекламной службы HIT FM. 8-499-579-7799.

0: Плюс расскажу полезное для любителей заниматься спортом, а еще послушаем творчество самых топовых и хитовых артистов. Сэм Фелт и Оукс, Тедди Свимс, Биби Рекса и Дэвид Гетта, и список этот, естественно, будет пополняться. Но сначала...
1: Хит ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 4000329. Радиоканал для детей старше 12 лет.
2: Погода на Хит ФМ.
3: В Калуге завтра без осадков, ветер северных направлений. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью до 8 градусов тепла и днем 12-14.
4: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
5: Новый стандарт городского комфорта – жилой комплекс «Космопарк». Квартиры с отделкой White Box, готовым ремонтом или без отделки. Скидки до 7%. Жилой комплекс «Космопарк» от «Догма».
6: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Предложение действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Не является публичной офертой. Подробности на сайте dogma.ru. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
7: Радиоканал радиостанции Хит ФМ. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет. Реклама.
8: Первый газовый. Второй магазин открыл крутой. Все для дома и для газа, для воды и унитаза. Приходи, поторопись. К скидкам первым прикрепись. Рылеева 36А и Декабристов 15. Только у нас есть то, что вам надо.
9: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
10: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
11: Знаешь, что общего у бизнесмена, путешественника и того парня, что в спортзал после работы? У них всех один рюкзак. И этот рюкзак фирмы «Эколак». Легкий, прочный, стильный. С фишками, которые ты оценишь только когда попадешь под дождь. Или забудешь, куда положил ключи. Один рюкзак для работы, отдыха и всего, что между ними. Приходи в магазин «Экспедиция» в ТК 21 век на первом этаже. Выбери тот, что подходит именно тебе.
1: Телефон рекламной службы «Хит ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: Рекорд. В соцсетях то и дело возникает спор, можно ли заниматься спортом по утрам натощак. Некоторые уверены, что такой подход позволяет быстрее сжигать жир. Противники настаивают. Это вредно и даже может мешать похудению. По словам исследователей, ни одно из утверждений нельзя назвать абсолютной правдой. Ученые уверяют, что для спортсменов-любителей выбор режима остается делом комфорта. Кому-то удобнее тренироваться без завтрака, а у кого-то это вызывает головную боль и другие неприятные ощущения. Для профессионалов, особенно в видах спорта на выносливость, питание перед длинными тренировками важно для поддержания максимальной работоспособности. По мнению экспертов, решающим фактором остается сам факт регулярных тренировок, а не то, был ли перед ними прием пищи. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Мэш Бит и трек под названием My Love на радио Хит FM. За него, кстати, можно проголосовать в рамках нашего главного хитового чарта. Уж очень красивая песня получилась. А все происходит на сайте hitfm.ru и в мобильном приложении радио Хит FM. Удобно и там, я проверял лично. Итоги недели уже в субботу в 18 часов по Москве, но время отметить своих любимчиков еще есть. А пока Софи Эликс Бэкстер на радио Хит FM.

0: Реклама.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюриксан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюриксан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюриксан. Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес поможет.
4: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
5: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.

0: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе. Количество призов, сроках, месте и датах их получения на озон.ру.
1: Он мой номер один, моя половина.
2: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
3: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 127-2013-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
4: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
0: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
5: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
6: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
7: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: Оффенбах на радио Хит FM в 14:49 по Москве. Среда продолжается хитами, в том числе уж чего-чего, а их у нас в запасе предостаточно. Просто устраивайтесь поудобнее и занимайтесь своими делами, а мы позаботимся о создании приятной и хитовой атмосферы.
1: Реклама. АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
2: Говорят, в ЖК «Зеленый» смарт-планировки. Каждый метр создан для жизни. Застройщик «Атмосфера». Подробности по телефону 20-74-04.
3: ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58 88 88.

Помню, как-то давно смотрел один аргентинский сериал, и там главный герой рассказывал всем девушкам историю про их невероятно красивые глаза. Вот и Алекс Уоррен только что отличился на радио Хит FM. Его музыкальная история про изумрудные глаза тоже не оставляет равнодушным. 15.06 в Москве. Всем огромный привет. Здесь Илья Алексеев. И сразу озвучу имена артистов, творчество которых у нас на очереди. Это Clean Bandit и Demi Lovato, Kima Sounds, Градусы, а еще Tate McRae на радио Хит FM.

0: Реклама.
1: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
2: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
0: Телефон рекламной службы HIT FM. 8-499-579-7799.

0: еда. Отказ от сахара в кофе в пользу корицы, кокосового масла или тертого темного шоколада помогает эффективно взбодриться и контролировать уровень глюкозы в крови. По словам ученых, корица богата мощными антиоксидантами, веществами, которые замедляют процессы старения. Кокосовое масло улучшает обмен веществ и несет огромную пользу для здоровья мозга. Ну а для тех, кто желает разнообразить вкус бодрящего напитка, подойдет тертый темный шоколад, который позволяет снизить уровень плохого холестерина. Антиоксиданты в шоколаде, как и в корице, предотвращают повреждение клеток, укрепляют здоровье сосудов и мозга, а также улучшают контроль уровня сахара в крови. Кофеманы, берите себе на заметку. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Tame Impala на радио Hit FM со своим неповторимым звучанием, а я к вам с тем, что точно сделает ваш осенний вечер еще уютнее. Фирменная настольная игра «Спойлеры. Все звезды» от радио Hit FM уже ждет своих победителей. Прямо сейчас ее можно выиграть в канале радио Hit FM в мессенджере Max. Заходите, выполняйте условия розыгрыша и пусть вам повезет. А пока Робин Шульц и Дэвид Гетта на радио Hit FM.

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob.
5: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Полоцк. Деревня Калетина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
6: Есть просто карта. А есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
7: «Мир». Каждый день в твоих руках.
8: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
9: Магнит Семейный и Магнит Экстра предлагают скидки на любимые товары с 30 сентября по 6 октября. Сок томатный или нектар морковный «Баринов» 1 литр. Цена по карте Магнит Плюс 192 рубля 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
10: Что происходит? Полиция опечатала. Здание. Это пауки. Они на всех этажах. Они везде. Мы попали.
11: Арахнит.
10: Снимите это с меня!
11: В кино с 1 октября.
12: 18+.
13: Я привыкла быть опорой для всей семьи. Курсовой прием Тенатен помогает справляться с тревогой. Две таблетки 2 раза в день. С Тенатен я вновь обретаю мою внутреннюю опору.
14: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
15: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
16: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте.
8: Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Территория Индустриальный парк Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
17: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома Монте-Карло. Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
18: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Эйв на радио Хит FM в 15 часов и 50 минут по Москве. Meet me in the dark. И ловите спойлер небольшой, который, я уверен, ждали. У нас уже где-то поблизости находится везде хиты. Если поймаете его, а точнее, когда поймаете, и сделаете все правильно, получите классные призы от радио Хит FM. Будьте наготове, внимательно слушайте эфир и держите рядом телефоны. Чуть позже расскажу все подробно.
1: Реклама. Говорят, в ЖК «Зеленый» все квартиры с отделкой White Box, стены, полы и электрика уже подготовлены. Застройщик «Атмосфера». Подробности по телефону 20-74-04.
2: ООО «Специализированный застройщик «Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Хит FM» в Калуге. 58-88-88.

Мощнейшая новинка от Майли Сайрус на радио Хит FM в 16.06 по Москве. И не буду тянуть, да, уже в этом часе у каждого из вас есть шанс поймать везде хит и выиграть шикарные призы. От косметики и парфюмерии до модной одежды. Как только в эфире прозвучит кодовая фраза «Лови везде хит» на радио Хит FM, отправляйте слово «Везде хит» в мессенджер Макс радио Хит FM в личные сообщения по номеру плюс 7-925-007-1074. Не сейчас, только после того, как между песнями где-то услышите кодовую фразу. Я читаю до 30-го сообщения, потому что сегодня 30 сентября. Напишу вам, позвоню, и мы вместе узнаем, какой везде хит вы поймали. Всем удачи желаю. Это Радио Хит FM, здесь Илья Алексеев. Привет всем, а в ваших динамиках Rudimental и Khalid.

0: Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7-агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРА рынка ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
2: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
3: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальная, настоящая Liqui-Moly.
4: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
5: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
0: ОРВВ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, город, деревня Каретная. Подробности в приложении VBJob. 18+.
6: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 10 победителей получат по 1 000 000 рублей, а топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
0: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
7: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: 30-м, потому что сегодня 30 сентября. Всем удачи, дождитесь, и важно, после отправки сообщения побудьте в личке пару минут, чтобы мы могли с вами связаться.
1: Hit FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
2: Погода на Hit FM.
3: В Калуге завтра без осадков, ветер северных направлений. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью до 8 градусов тепла и днем 12-14.
4: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
5: Новый стандарт городского комфорта – жилой комплекс «Космопарк». Квартиры с отделкой White Box, готовым ремонтом или без отделки. Скидки до 7%. Жилой комплекс «Космопарк» от Догма.
6: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Предложение действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Не является публичной офертой. Подробности на сайте dogma.ru. Проектная декларация на сайте naš.dom.rf.
2: Радиостанция Hit FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Зонт «Доплер» – ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
8: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
9: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
1: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.

Лови «Везде хит». «Везде хит» на радио «Хит ФМ». Прямо сейчас отправь слово «Везде хит». «Везде хит» в мессенджер Макс на номер +7 925 007 1074.

0: Хит Ньюс. Открытие.
1: Говорят, что любовь живет 3 года, однако у математиков на этот счет свое мнение. Ученые из Лионского университета вывели формулу, которая позволяет понять, почему одни пары живут долго, а другие расходятся. Математический расчет основан на 3 параметрах – привязанности, угасании чувств и реакции на эмоции партнера. Если один из параметров падает ниже критической точки, то математика говорит, что дальше будет только хуже. Но при активном отклике пара все же способна преодолеть любые кризисы. Ученые также объяснили, данная модель не скажет, в кого влюбиться, но поможет понять, что идет не так. По словам экспертов, в будущем такие системы с искусственным интеллектом смогут работать как навигатор для отношений. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Мари. Везде хит. Везде хит. На радио Хит FM.
1: Ну, наконец-то, везде хит, который по будням в случайном порядке перемещается в эфире радио Хит FM, пойман, и через пару мгновений мы узнаем, кому он достался и что он скрывает, какой приз. А пока механики всего этого процесса, совсем недавно между песнями прозвучала кодовая фраза «Лови везде хит» на радио Хит FM, после чего началась охота на везде хит, отправка сообщений в мессенджер Макс радио Хит FM, в личные сообщения по номеру +7 925 007 1074 со словом «Везде хит», соответственно. Важное условие: 30-е сообщение побеждает, потому что сегодня 30 сентября, а быстро всех сосчитать непросто. Но все получилось и у меня, и у Ольги из Ногинска. Здравствуйте, Ольга, вы с нами?
2: Да-да-да.
1: Мы вас приветствуем, естественно, громкими, мощнейшими аплодисментами.
2: Ура!
1: Вот, и сейчас узнаем, какой везде хит вы поймали. Вы старались, я видел, я наблюдал за всем этим процессом. Итак, давайте посмотрим. Вы получаете везде хит на такси. А значит, благодаря радио Хит FM вы сможете заказать несколько поездок в популярном сервисе и комфортно добраться туда, куда вам нужно. Да.
2: Спасибо.
1: Супер! Спасибо. Рабочая неделя в самом разгаре, и такой везде хит, мне кажется, пригодится. Можете приветы передать?
2: Передаю привет всем ногинчанам.
1: Сразу и всем, да, по списку?
2: Да.
1: А группа поддержки была у вас? Кто-то за вас переживал?
2: Ну, сегодня нет. Чисто случайно попало так.
1: Вот видите, как хорошо получилось. Супер! Ногинску огромный привет. Еще раз ловите аплодисменты. Мощные для вас. И оставайтесь на связи, мы еще немного поболтаем за эфиром. Вам прекрасного дня и вечера. Ну и желаю всем удачи в охоте на следующий везде хит, который может снова появиться в эфире в любое время. На кону классные хитовые призы от фруктовых корзин до стильной спортивной одежды. Поэтому оставайтесь в нашей компании и ничего не пропустите. Всем удачи!
0: Везде хит на радио Хит FM.

0: Реклама.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. Пао Сбербанк.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что «Роско» — это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь — это в «Роско». А я — твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
6: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
7: В этом весь Т.
6: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
8: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
9: За спасибо я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
10: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40. 0+.
0: Телефон рекламной службы Хит FM 8 499 579 7799.

Шакира и Бернабой на радио Хит ФМ в 16 часов и 49 минут по Москве напомнили своим «Дай-дай» про чемпионат мира по футболу, а я о том, что нас можно слушать еще и во всевозможных колонках. Все предельно просто. Говорите своей «Включи радио Хит ФМ», она моментально это выполняет. Имейте в виду.

Зоя на радио Хит ФМ в 17.07 по Москве с новинкой Hold the Horizon. Привет всем, здесь Илья Алексеев. Вместе с вами финалим рабочий сентябрь 2026-го. Я только недавно по-настоящему осознал, что сегодня 30 сентября. Но главное, что постепенно на всей территории нашей огромной страны наступает время отдыха. Его предлагаю провести в нашей хитовой компании. В ближайшие минуты это Кэти Перри, Трэп Мафия Хаус, звонкий с очень красивой песней, а еще Тувилу на радио Хит ФМ.

0: Кэти Перри образца 2008 года на радио Хит ФМ, а в 2026-м соцсети буквально разрывает фрагментами ее выступления на Формуле-1. Не в гонке за рулем гоночного болида, конечно, зато в рамках концерта во время недавнего уикенда в Баку она устроила мощнейшее шоу. Всем присутствующим даже немного завидую. Едем дальше. Готовимся поставить точку в этом сентябре, во всяком случае в статусе рабочего. В этом нам помогут в ближайшие минуты и на Биби Рекса, Дэвид Гетта и многие другие. Но сначала вот о чем.
1: Хит ФМ Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
2: Погода на Хит ФМ.
3: В Калуге завтра без осадков, ветер северных направлений. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью до 8 градусов тепла и днем 12-14.
4: Реклама. Приехали за новым автомобилем «Лада» и сразу за руль. В «Лада Корс Групп Калуга» все под ключ. Только в сентябре выгода до 865 тысяч рублей на новый автомобиль «Лада». Подарки при покупке. Госрегистрация в салоне. Спешите. Подробности по адресу: Калуга, Анинки, Резванская, 6.
5: Оценивайте свои риски и финансовые возможности. Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
6: Все дорожает. Продукты, услуги, развлечения. Но квартиры в ЖК «Веснушки» от застройщика все еще доступны. Развитая инфраструктура, детский сад и школа, торговый центр, комфорт и

0: Хит Ньюс. Тренды.
1: Иногда возникает ощущение, что многим из нас просто необходим самозапрет на использование маркетплейсов, потому что спонтанно возникающее желание скупить половину интернета нельзя назвать финансово грамотной стратегией. Тем временем, согласно данным опросов аналитиков, более половины российских респондентов регулярно совершают импульсивные покупки в сети. При этом интересна и статистика по мотивации подобных решений. В основном это выгодный ценник, подталкивающий к приобретению чего-то даже не совсем нужного. А 20% опрошенных признались, что активно покупают товары после просмотра публикаций в соцсетях, что в особенной степени касается рекламы электроники и бытовой техники. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Эвелон Рокстон на радио Хит ФМ только что, и я думаю, пора напомнить про хиты без правил. Это когда свежие треки сражаются за эфир радио Хит ФМ в шоу «Большой релиз» с Ильей Обломовым. Сегодня в 8 вечера по Москве сойдутся Naked и Portugal The Man, песня «Some Kind of High» и Софи Такер, а также One Republic, называется работа «Цунами». Голосование проходит в официальной группе радио Хит ФМ ВКонтакте, оно уже началось, а пока топик на радио Хит ФМ.

0: Дон Толивер и Доджа Кэт на радио Хит FM. Lose My Mind называется их совместная работа. 17:50 в Москве. И на этом мне пора уступать место у микрофона моему коллеге Илье Обломову. Через 10-15 минут примерно он появится в студии и начнется шоу «Большой релиз». А я отправляюсь на поиски новостей. Илья Алексеев был здесь, надолго не прощаюсь.
1: Реклама.
2: Идеальная пара туфель. Та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
3: Говорят, что в Калуге атмосфера – новый застройщик. Мы отвечаем. Опыт у нас уже есть. 20 лет реализуем проекты в Брянске. ЖК «Зеленый». Теперь создаем место для жизни в Калуге. Подробности по телефону 20-74-04.
4: ООО «Специализированный застройщик. Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Новая «Волга» уже в «Автоград». И это твой момент. Современный дизайн, продуманный комфорт, уверенная управляемость. «Волга» делает каждую поездку особенной. В честь открытия выгода до 570 тысяч рублей на новую «Волга». Записывайся на тест-драйв. Стань первым, кто узнает ее характер. Подробности по телефону 8-48-42-5-7-1. Адрес: Тульское шоссе, 14А. «Автоград». Автомобильное сердце Калуги. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года.
6: Вирусный гепатит Б. Страдает печень. Вирус попадает в организм через кровь и при незащищенных половых контактах. Прививка от гепатита Б защитит вас от этой болезни. Подробности на сайте spidcentr.defiskaluga.rf. Телефон спидцентра 8-48-42-40-27-18.
7: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Возрастная категория 16+.
8: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58-88-88.

0: радио Hit FM.
1: Это Cat's Eye на Hit FM в минувшие пару минут и Animal. Если нравится, то голосуйте в главном хитовом чарте за эту песню Animal. Девушки, кстати, все выше и выше в нашем музыкальном топе. Уже 11 место. Дальше выше, еще выше. Главный хитовый чарт в ближайшую субботу ровно в 18.00 по Москве. В общем, время проголосовать за свой любимый хит еще есть в запасе, поэтому полный вперед. Так, ребята, большой релиз. Мы начинаем прямо сейчас. Полное погружение в музыку, хиты, новинки, премьеры. Все это ждет нас впереди. Также по плану разделы дабл-трек, хиты без правил и специальный хит-парад.
0: Большой релиз на радио Hit FM.

0: Реклама.
1: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
2: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40, 0+.
3: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
6: Большие перемены начинаются с простых действий. По будням слушайте утреннее шоу «Будите Айлиш» на радио Хит ФМ. Делитесь своими полезными экопривычками в проекте «Зеленый хит» и получайте подарки. А если вы готовы сделать следующий шаг, присоединяйтесь к акции «Сохраним лес». Выберите удобную локацию в своем регионе и приезжайте на высадку деревьев. Подробности на сайте сохранимлесрф.рф. Партнер «Национальные проекты России». 12+.
7: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
8: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
9: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» — еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» — 20 лет доверия.
10: АО «Кордиант» НН-760-115-09.
11: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
12: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
13: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
14: Он мой номер один, моя половина.
15: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
16: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто».
17: Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 127-2013-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

Это Ava Max на Hit FM, ее раннее творчество, песня Sweet But Psycho. Милая, но немножко того. Ava сама про себя говорит. Да, я немного с приветом, как засяду в студии за написание песен, остановиться не могу. Вот и мы с вами, друзья, тоже не можем остановиться.

0: клиентов. Жилой комплекс «Космопарк» от «Догма».
1: ООО «Специализированный застройщик Дофинанс». Предложение действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Не является публичной офертой. Подробности на сайте догма.ру. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Радиостанция «Хит ФМ». Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
3: Успей купить. Последние квартиры с ремонтом в жилом комплексе «Орбита-2». Скоро сдача дома. Три варианта отделки. Семейная ипотека есть. Рассрочка до конца года без переплат. Звони 75 77 88. Отдел продаж Кирова 39, офис 410. Пока другие думают, ты уже выбрал.
1: Застройщик ОСЗК «Мета-21». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Оценивайте свои возможности и риски.
4: АО «Тайфун» приглашает на работу. Монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
5: А что для вас важнее всего в квартире? Чтобы было удобно? Чтобы цена не била по бюджету? Чтобы все было рядом? У нас есть вариант, который закрывает все эти пункты. Квартира в ЖК «Веснушки». Низкая цена, хорошее качество и развитая инфраструктура. Звоните 59 33 29. Ждем вас в офисе продаж на Суворова 25.
6: Первый газовый. Второй магазин открыл крутой. Все для дома и для газа, для воды и унитаза. Приходи, поторопись. К скидкам первым прикрепись. Рылеева 36А и Декабристов 15. Только у нас есть то, что вам надо.
7: Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина 771-30.
8: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
9: Производственная компания ООО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90-96-13.
10: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость ради будущего твоих детей.
11: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
12: Приехали за новым автомобилем «Лада» и сразу за руль. В «Лада Корс Групп Калуга» все под ключ. Только в сентябре выгода до 865 тысяч рублей на новый автомобиль «Лада». Подарки при покупке. Госрегистрация в салоне. Спешите. Подробности по адресу Калуга, Анинки, Резванская, 6.
13: Оценивайте свои риски и финансовые возможности. Предложение действует до 38 сентября 2026 года.
14: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге 58 88 88.

0: Хит Ньюс. Животные.
1: Мир животных, особенно нашего далекого прошлого, пока еще изучен не полностью. И палеонтологи из Китая и Америки совсем недавно описали новый вид динозавров, останки которого возрастом 125 миллионов лет обнаружили на северо-востоке Китая. Животное выглядело как нечто среднее между современным медведем и хищной птицей, отчего и получило прозвище «пернатый медведь». Новый вид относился к хищникам, которые в ходе эволюции перешли на растительную диету. Их рост достигал 3,5 метров, а вес более 270 килограммов. Для животных на диете сомнительный результат, учитывая, что найденная особь не была взрослой. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Это One Republic на Hit FM и Pay the Toll. Новинка, не единственная, между прочим, новинка от One Republic. Сегодня в хитах без правил примут участие очередной свежий трек, созданный при участии One Republic и еще кое-кого. Поэтому не пропустите музыкальный баттл ровно в 20.00 по Москве. А еще лучше зайти вот прямо сейчас в группу Hit FM ВКонтакте, найти пост на тему хитов без правил и проголосовать за ту новинку, которая вам понравится больше. Может быть, она и победит сегодня в нашем муза-сражении. Итак, хиты без правил ровно в 8 вечера. Ждем.

0: Реклама.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
5: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321.
6: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
7: Мир. Каждый день в твоих руках.
8: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
9: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
10: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. «Гисловет» – качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. «Гисловет» – шины, которым доверяют.
4: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами «Сбербизнес спасибо». «Сбер» – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
11: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
12: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
13: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
14: А в Гиперленте цены на минимум. Бумага Светокопи 500 листов 329 рублей с 24 по 30 сентября 2026 года. В Гиперленте, кроме ленты эконом, цены на минимум, выгода на максимум.

0: Автобанк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «Теавто», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. В приложении «АОТ-банк» 0+.
1: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Сабрина Карпентер на Hit FM Espresso. У нас есть музыка и пободрее, ну, чтобы сделать вечер среды максимально позитивным, само собой. Итак, Воринер и Лорин, Let Me Forget You, услышим через пару минут.
1: Реклама.
2: Идеальная пара туфель, та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
3: Новая «Волга» уже в «Автоград». И это твой момент. Современный дизайн, продуманный комфорт, уверенная управляемость. «Волга» делает каждую поездку особенной. В честь открытия выгода до 570 тысяч рублей на новую «Волга». Записывайся на тест-драйв. Стань первым, кто узнает ее характер. Подробности по телефону 8-48-42-5-7-1. Адрес: Тульское шоссе, 14А. «Автоград». Автомобильное сердце Калуги. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года.
4: Говорят, в ЖК «Зеленый» большие окна, панорамные лоджии и больше света в каждой квартире. Застройщик «Атмосфера». Подробности по телефону 20-74-04.
5: ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Легендарные хиты Стинга с оркестром. Неповторимое трибьют-шоу «Симфония Роза пустыни». 18 октября. Арена КТЗ. Билеты в кассы города. 0+.
7: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге. 58 88 88.

0: РПБ. ОГРН 124-770-047-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Территория. Индустриальный парк Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь Т.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Роджер Санчес на Hit FM и классика танцевальной музыки нулевых годов. Трек Lost. Потеря, как говорил один сериальный персонаж. Но мы с вами не теряем ни себя, ни друг друга, ни музыку. Стараемся быть вместе, как известно, комфортнее и веселее. Продолжим Hit Non-Stop. Совсем скоро Bibi Rexha и Faithless, New Religion, а еще Teddy Swims и The Do.
1: Hit FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
2: Погода на Hit FM.
3: В Калуге завтра без осадков, ветер северных направлений. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью до 8 градусов тепла и днем 12-14.
4: Радиостанция Hit FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Успей купить. Последние квартиры с ремонтом в жилом комплексе «Орбита-2». Скоро сдача дома. Три варианта отделки. Семейная ипотека есть. Рассрочка до конца года без переплат. Звони 75 77 88. Отдел продаж Кирова 39, офис 410.

0: Хит Ньюс. Открытие.
1: Многим знакома ситуация, когда мы нравимся себе в зеркале, но все меняется во время просмотра собственных фотографий. Оказалось, что это совершенно нормальное дело в физике и психологии. Зеркало показывает перевернутое отражение, а камера нет. И к своему отраженному образу мы привыкаем, что в психологии называют эффектом простого воздействия. Чем чаще мы что-то видим, тем больше нам это нравится. Фотография показывает нас такими, какими нас видят другие. И этот образ кажется нам непривычным, а значит неправильным. Есть еще один нюанс. Зеркало показывает нас в динамике, когда мы двигаемся и меняем выражение лица, а фото – статичное изображение. С другой стороны, для окружающих наш образ на фото также привычен, как для нас отражение в зеркале. Так что, по сути, никакого обмана нет. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: радио Hit FM.
1: Это большой релиз на Hit FM, 19.35 в Москве, впереди обещанный дабл-трек. Нам захотелось сделать так, чтобы сегодняшний дабл-трек был действительно интересным, а потому мы решили сделать героями этого вечера очень крутой музыкальный проект из Австрии. «Карусель звуков», если перевести на русский, или «Клан Карусел». Они так умело и смело экспериментируют с электронным звучанием, но получается очень классный такой электронный поп. Там на самом деле много разных стилей намешано у «Клан Карусел». Я думаю, что вы оцените их работы. Две их работы, два хита «Клан Карусел» впереди. Первый называется «Believe It» и песня «Home».

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду. За спасибо.
5: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы спасибо.сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва. ОГРН 111-774-668-98-40, 0+.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки «Персил». В ассортименте 1 литр 950 миллилитров. 624 рубля с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
7: В ленте.
8: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.

0: Автобан. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «ТАВТО». УГРН 123-770-053-35-86. Москва. Приложение «Автобанк» 0+.
1: Я волнуюсь обо всем. Как ребенок в школе. Как дела у мужа. Я устала тревожиться за всех. Но мне самой нужна опора. Тенатен. Моя внутренняя опора при тревоге и стрессе.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
4: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
5: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
6: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник.
7: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
8: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: Это Fall и Changes на Hit FM. О переменах к лучшему, естественно. Интересно, что-нибудь изменится после хитов без правил на Hit FM? Они ожидаются в следующем часе. Вероятно, какой-то из треков новых попадет в эфир на постоянную основу. Решать вам, голосовать тоже вам в группе Hit FM ВКонтакте. Поэтому проходите прямо сейчас и начинайте поддержку.
1: Реклама. Говорят, в ЖК «Зеленый» большие окна, панорамные лоджии и больше света в каждой квартире. Застройщик «Атмосфера». Подробности по телефону 20-74-04.
2: ООО «Специализированный застройщик «Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Хит FM» в Калуге. 58-88-88.

0: Ильей Обломовым на радио Хит ФМ.
1: Мэшбит и Альта Мун на Хит ФМ только что. Трек называется My Love. А теперь давайте проведем музыкальный батл.
0: Хиты без правил. Хиты без правил.
1: Хиты без правил. Это когда две новые песни бьются за одно единственное место в нашем трек-листе. Нужно решить, какую песню протолкнуть в эфир, а какую оставить за бортом. Поэтому голосуйте в группе Hit FM ВКонтакте. Все решат ваши голоса. Под номером один с нами сегодня Naked и Portugal The Man. Песня Some Kind of High. Some Kind of High, Naked и Portugal The Man номер один. Под номером два. Софи Такер и One Republic. Цунами. Хиты без правил на Hit FM. Всем еще раз привет.
0: Хит

0: Реклама. Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
1: То, что его понимает.
2: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
3: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
4: Что происходит?
5: Полиция опечатала здание. Это пауки. Они на всех этажах. Они везде. Мы попали.
6: Арахнит.
4: Снимите это с меня!
6: Кино с 1 октября.
7: 18+.
8: Магнит «Семейный» и «Магнит Экстра» предлагают скидки на любимые товары. С 30 сентября по 6 октября. Сок томатный или нектар морковный «Баринов» 1 литр. Цена по карте «Магнит Плюс» 192 рубля 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
9: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: правил. Хиты без правил.
1: Хиты без правил на Хит FM. Тут сражаются лучшие мировые новинки. Бьются они за право оказаться в нашем эфире. А вы им помогаете в достижении заветной цели. Как помочь? Вдруг кто-то не в курсе. Все очень просто. Заходите в нашу официальную группу ВКонтакте и голосуете за тот свежак, который вам нравится больше. Под номером 1 Naked и Portugal The Man. Работа Some Kind of High. Под номером 2 Софи Такер и One Republic «Цунами». Мы продолжим очень скоро.
0: Хиты без правил. Реклама.
2: Твой пульс очищается. Маршрут построен. Ты готов. Но готова ли твоя экипировка? В магазине «Экспедиция» мы знаем, для настоящих свершений нужны настоящие партнеры. Умные часы «Суунта» и «Гармин». Они не просто считают калории. Они ведут тебя по GPS в глухом лесу, светят фонариком в темноте и анализируют каждое твое восстановление. Бег, плавание, велоспорт, спортивное ориентирование и даже дайвинг. Заряда хватит на всю экспедицию. А дизайн? От утонченной элегантности до спортивной брутальности. Они работают с любым смартфоном, потому что технологии должны служить тебе, а не наоборот. Экипируйся как профессионал. Умные часы Суунта и Гармин в магазине «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
3: Производственная компания ООО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
4: Успей купить последние квартиры с ремонтом в жилом комплексе «Орбита-2». Скоро сдача дома. Три варианта отделки. Семейная ипотека есть. Рассрочка до конца года без переплат. Звони 75 77 88. Отдел

0: Хит Ньюс. Соцсети.
1: О том, что наблюдать за чужими соцсетями вредно для здоровья, говорили уже достаточно давно. А теперь учеными из США доказано, что наблюдение за веселым досугом друзей в интернете может навредить психическому здоровью. Исследователи проанализировали взаимосвязь между распространением соцсетей и частотой депрессии и тревожности в последнее время. Оказалось, что количество таких состояний увеличилось на 30% в сравнении с тем, что было еще до появления соцсетей. Отмечается, что наблюдая за чужим весельем, человек, не участвующий в нем, приходит к искаженному восприятию реальности и недовольству своей жизнью. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит ФМ.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: правил.
1: Хиты без правил на Hit FM финал. Через пару минут мы с вами узнаем, какому из двух свежих треков повезло больше. Эта песня получит уникальное право прозвучать целиком на самом хитовом радио в этом часе. Все решит голосование в нашем паблике ВКонтакте. Подсчет через несколько мгновений, не пропустите. Но перед этим еще раз слушаем фрагменты новых песен. Первый называется Some Kind of High. Это Naked и Portugal The Man. Под номером 2 Софи Такер и One Republic «Цунами». Уже 20:36 в Москве. Теперь все внимание в наш паблик ВК, где и проходило голосование. Посмотрим, что у нас тут происходит. Сейчас мы еще и страничку обновим. Да, с разницей в 4 голоса. Сегодня в среду, 30 сентября, в нашем Муз-баттле побеждает, как мне кажется, шикарный трек, который называется «Цунами». Да, «Цунами» сейчас накроет нас с головой. Софи Такер и One Republic. Вот наши финалисты, вот наши победители. Поэтому давайте их поздравим от всей души.
0: Хиты без правил. Хиты без правил. And the winner

0: Реклама.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Он мой номер один, моя половина.
3: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
4: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%, бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
5: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. «Гисловет» – качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. «Гисловет» – шины, которым доверяют.
6: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. А7-агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
7: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
8: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
9: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
10: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

Это Heaven на Hit FM, трек называется I Run. Мы с вами бежим, летим в час следующий, а там специальный хит-парад. Будем делать обзор чарта Shazam Россия, поэтому обязательно дождитесь.

Радиостанция «Хит-ФМ». Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

0: Всем привет! Это большой релиз. Традиционно после 9 вечера по Москве специальный хит-парад. Тут мы мониторим всякие разные чарты. Ну, например, сегодня будем изучать хит-парад Шазама, российский сегмент Шазама. Начнем с 45-го места. Серьезное падение трека «Loser». Еще недавно он был в первой десятке, а тут вот, пожалуйста, 45-я позиция. Ну, может быть, еще отыграется. Итак, «Loser» Tame Impala.
1: Chart Special.

0: Реклама.
1: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
2: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 0+.
3: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
4: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58. Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

0: шоу Hit FM.
1: Это большой релиз на Hit FM, раздел Chart Special и лучшее из российского Шазама. Музыкальный топ этого приложения вашему вниманию. Мы с вами были на 45-м месте. Там был замечен Tame Impala, трек Loser. Теперь переходим на 43-е место. Группа Айова. Да, давайте поприветствуем группу Айова. Отличный трек они записали. Тоже попал в топ Шазама. И не только в топ данного приложения, но и в других стримингах. Он тоже представлен очень высоко. Песня называется «Мы», номер 43, Айова.

Хит Ньюс. Тренды. Совместные занятия спортом помогают укрепить отношения в браке. К такому выводу пришли американские ученые, которые изучили данные более 1500 супружеских пар. Эксперты сравнили влияние индивидуальных тренировок и физической активности, которой супруги занимались вместе.

0: Оказалось, что пары, которые часто тренируются вместе, способны спокойнее разрешать конфликты, и у них более низкий уровень стресса в браке. Однако лучше всего на отношения влияют прогулки и походы. По словам ученых, все дело в том, что во время ходьбы у партнеров появляется больше возможностей разговаривать друг с другом. Исследователи отмечают, что для многих пар, особенно воспитывающих детей, найти время на занятия вместе непросто. Однако регулярная физическая активность может стать одним из способов проводить больше времени друг с другом и поддерживать контакт. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит ФМ.
1: Хит Ньюс. Больше новостей в группе радио Хит ФМ в Одноклассниках и на сайте hitfm.ru.

21 час и 33 минуты, время московское. Это большой привет. Большой привет, да. Это большой релиз на Hit FM, полное погружение в музыку. А вот теперь уже всем большой привет. В самом разгаре специальный хит-парад. Сегодня мониторим топ российского Шазама. Переходим к 18 месту. Тут молодая, очень молодая группа из Израиля. Не успели они появиться в шоу-бизе, как тут же всех покорили. Теперь главное, ну, удержать марку, что называется, и не стать коллективом одного хита. 18 место российского Шазама, группа Temper City и песня Self-Aware.

0: Каждый хит на радио Хит FM. Хит угощает, хит обновляет, хит удивляет. Везде хит, везде хит. Каждый будний день на радио Хит FM. День подарков. Подробности на hitfm.ru. Реклама.
1: Он мой номер один, моя половина.
2: Для моей машины раздел авто в Сбере.
3: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе авто. Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
4: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
5: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
6: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер, ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
7: Что происходит?
8: Полиция опечатала здание.
7: Это пауки.
8: Они на всех этажах. Они везде.
7: Мы попали.
9: Арахнит.
7: Снимите это с меня!
9: В кино с 1 октября. 18+.
10: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
11: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
12: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сбер Спасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН 111-774-668-98-40. 0+.
0: Телефон рекламы службы Хит FM 8-499-579-799. Хит FM. The New Hit. Майли Сайрус. Best Persuades. Let's go.

Да, все верно, это большой релиз. В этом часе изучаем российский Шазам. Мы с вами на самом верху, ну почти. За финалем обзор песни, которая стала второй в России в Шазаме на этой неделе. Трек создан с помощью ИИ. Ага. Спасибо одному предприимчивому марокканскому парню, который все это дело организовал. Итак, проект Kimo Sounds и песня Rise Slow в России в Шазаме под номером 2. На этом все, друзья. Спасибо, что были вместе с нами. Мы прощаемся с вами до завтра.

0: Реклама.
1: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

соцсетях то и дело возникает спор, можно ли заниматься спортом по утрам натощак. Некоторые уверены, что такой подход позволяет быстрее сжигать жир. Противники настаивают. Это вредно и даже может мешать похудению. По словам исследователей, ни одно из утверждений нельзя назвать абсолютной правдой. Ученые уверяют, что для спортсменов,

0: Спортсменов любителей выбор режима остается делом комфорта. Кому-то удобнее тренироваться без завтрака, а у кого-то это вызывает головную боль и другие неприятные ощущения. Для профессионалов, особенно в видах спорта на выносливость, питание перед длинными тренировками важно для поддержания максимальной работоспособности. По мнению экспертов, решающим фактором остается сам факт регулярных тренировок, а не то, был ли перед ними прием пищи. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит ФМ.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: дискографии главного хитового чарта на радио Хит FM. А это топ-3 на прошлой неделе.
1: Третье место.
2: Мадонна и Мартин Гаррикс. Bizarre.
1: Второе место.
2: Джей Коджа, Джейсон Дерула и Мелоди. Michiko.
1: Первое место.
2: Шакира и Burna Boy. Дай-дай.
0: Двигай хиты на сайте hitfm.ru и

мере во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: Хит Ньюс. Еда.
1: Отказ от сахара в кофе в пользу корицы, кокосового масла или тертого темного шоколада помогает эффективно взбодриться и контролировать уровень глюкозы в крови. По словам ученых, корица богата мощными антиоксидантами – веществами, которые замедляют процессы старения. Кокосовое масло улучшает обмен веществ и несет огромную пользу для здоровья мозга. Ну а для тех, кто желает разнообразить вкус бодрящего напитка, подойдет тертый темный шоколад, который позволяет снизить уровень плохого холестерина. Антиоксиданты в шоколаде, как и в корице, предотвращают повреждение клеток, укрепляют здоровье сосудов и мозга, а также улучшают контроль уровня сахара в крови. Кофеманы, берите себе на заметку. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Дави, везде хит на радио Хит ФМ. Обнови гардероб, угости сладким, устрой себе праздник. Везде хит, везде хит. Каждый будний день.

Радиостанция «Хит-ФМ». Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Хит Ньюс. Развлечения.
1: Бывает такое, вы начали заниматься спортом, и вроде бы первые шаги даются весьма легко. Однако спустя некоторое время замечаете, что прогресс будто бы замирает. Почему так происходит, рассказали ученые. Все дело в том, что в любом новом навыке наш мозг сначала учится, и мы всегда действуем осознанно. Затем наши движения автоматизируются, и мы перестаем развиваться, потому что действуем на автопилоте. По словам экспертов, чтобы прорваться через это промежуточное плато, необходимо начать работать над слабыми сторонами, искать более сильных соперников, получать обратную связь и снова выкладываться на тренировках. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Дельфи главного хитового чарта на радио Хит FM. А это топ-3 на прошлой неделе.
1: Третье место.
0: Мадонна и Мартин Гаррикс. Bizarre.
1: Второе место.
0: Диджей Коджа, Джейсон Дерула и Мелоди. Мичико. Мичико, давай, Мичико.
1: Первое место.
0: Шакира и Бёрна Бой. Дай-дай. Двигай хиты на сайте hitfm.ru и сам определяй положение любимых звезд. Слушай итоги главного хитового чарта каждую субботу в 6 вечера. Повтор в воскресенье в 12 дня.

0: Хит Ньюс. Здоровье.
1: Постоянное общение с людьми утомляет даже экстравертов, и это доказали британские ученые. В рамках исследования они изучили несколько сценариев социального взаимодействия и назвали самые энергозатратные. Среди них оказались длинные и напряженные разговоры, знакомство с большим количеством новых людей, попытки произвести впечатление и, конечно же, конфликты. При этом, если вам приходится подавлять эмоции и улыбаться через силу, усталость наступает еще быстрее. Конечно же, не стоит забывать, что у каждого из нас свой порог выносливости. Однако, если чувствуете себя очень утомленным, то эксперты настоятельно рекомендуют побыть в одиночестве, чтобы как можно скорее восстановить свои силы. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей в группе радио Хит FM в Одноклассниках и на сайте hitfm.ru.

радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовой

Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.

Радиоканал радиостанции Hit FM. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Хит Ньюс. Тренды. Мужчины действительно не умеют внимательно слушать, и это доказали австралийские ученые, которые провели серию экспериментов на добровольцах. Исследователи попытались воссоздать обычную бытовую ситуацию, когда человеку одновременно приходится выполнять несколько дел, искать информацию, следить за словами, выполнять задания и поддерживать разговор. Результаты исследований показали, что женщины редко отключаются от разговора, даже если они заняты, а также способны отвечать на вопросы. Чего не скажешь о мужчинах. Им важнее сконцентрировать внимание на выполнении задач, поэтому они подсознательно игнорируют вопросы или разговор, даже если он считается важным. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.